во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Оп! Чиназес, как говорится.
1: В клубе погасли огни, там так еще поется.
0: Нет, я не рэпер. Ты на меня не смотри.
1: Да они не картавят, не обманывай. Там буковки L не хватает.
0: Чисто от себя. И от французской козы. И от капитал шоу. Утреннее шоу с утра по радио.
1: А мы продолжаем из капитал шоу, да?
0: Конечно. Чем закончили, с того и начнем сегодня, друзья. Это среда, это уж с утра по радио. Сократил.
1: Сень, хорошо, что опять выложил пост в сторис.
2: А что, почему они туда выкладывают?
1: Всем
2: доброго!
0: Это Ксюша, Сеня и Тимон. Йоу, мы на страже вашего шикарного настроения.
1: Почему это я сегодня Ксюша?
0: А кто ты?
1: Начинается на ЦА.
0: А, оп.
1: Заканчивается как озеро в Абхазии. Как тебе?
0: А, или как, подожди, или как отель известный.
1: Ну там Риц.
0: Ну,
1: чуть-чуть. А тут все-таки Рица.
0: Да, все. Про царицу мы сегодня будем разговаривать, потому что у Анны Асти день рождения.
1: Ань, Кастя, тут овации.
0: Сень, ликование зажал. О, пожалуйста.
2: Я думал, наша царица еще что-нибудь скажет такое от себя. Ну вот, в общем, Ани, Асти день рождения, мы поем ее песни правильно сегодня весь эфир.
0: Конечно.
2: Ну и, конечно, продолжаем строчку. И решили вот не песенную строчку продолжить, а пока прозаическую. Там как пойдет. Только настоящая царица.
0: Вот что же она может, что же она делает?
1: Все.
0: Ну, это понятно, но нам какую-то конкретику хотелось бы в соцсетях Радио Континенталь. Например, в группе ВКонтакте vk.com/radiochill или в канале ВК, опять же, не забывайте, мы там ждем 2к подписчиков.
1: А все, давайте-ка 2к в ВК мы добьем каким образом? Мы туда пост опубликуем сегодня.
0: Опа, ничего себе, давайте.
1: А чего то сторис да сторис, да, Сенька? Давай на все бабки, везде публикуй.
0: Ну и про телеграм-канал тоже в этой суматохе ВКшной не забудьте, он так и называется, Радио Континенталь, туда тоже можно будет отправлять свои вариантики, вот-вот вылетит постик. Вот.
1: А еще что нужно делать, так это оценить, по-настоящему оценить. Вы вообще слышали начало этого часа? Это и «Девочка в цветах», это и «We are young». Это же просто потрясающе. Какое-то настроение, Сень, ну на самый, вот прям вверх.
0: Подожди,
1: поднял нам.
0: «We are young» выступали? Я пропустил.
1: «We are young», да.
0: Прикольно.
1: Да, вокально-инструментальный ансамбль.
2: Янга. Вот, все как мы любим, да. Но много интересной музыки, конечно, будет еще сегодня. Еще Анна Асти обязательно прозвучит. Возможно, даже не один раз. Ну и один раз мы точно вручим кому-то из вас сертификат в лето. Выберем сегодня нашу царицу или царя. Поглядим. Лето — это ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Давайте-ка на дороги на наши поглядим и что на них будет происходить. Итак, ограничения определенные будут у нас. Да, повод хороший.
2: Там трэш. Подожди, трэш. Можно про трэш сначала?
1: А, ну давай, а что за трэш?
2: Есть отбивка для трэша, пожалуйста?
1: Трэш.
3: Ладно. А, господи, что происходит?
4: Да это же трэш.
2: Класс. Так. В Челябинске затопило дорогу со стороны ТРК «Родник» и жилого комплекса «Манхэттен». Да, под мостом. Там временно закрыли проезд, поэтому из-за подъема уровня реки Миасс застой воды произошел, подмыв грунта. Временно там закрывается проезд и просят, опасности никакой не представляет для жителей города, но просят просто менять маршруты, движения какие-то выбирать альтернативные, чтобы там ситуацию стабилизировать. Все отремонтируют, и все будет хорошо, ограничения снимут.
1: Да, там со вчера следят очень внимательно и стараются быстрее все починить, да. Я тоже поглядываю.
2: Вы заметили, чтобы не сильно трешово было, я в конце мяу сказала.
1: Угу.
2: Спасибо.
5: Я думал, еще котика какого-то там затопило, но нет, слава богу. Он выплыл.
2: Мяу.
1: Все хорошо. Котик спасся, да.
5: Какой мокрый мяу.
1: Какие-то милые картинки с спасшимися котиками тоже могут быть. Ну и повод действительно для другого немножко трэша в конце недели. Это атомный выпускной. Он, конечно, мощный, и мы очень радуемся за всех, кто отстрелялся уже, написал ЕГЭ, такой счастливый, веселый, может круто отметить все эти дела и вот открыть какую-то новую дверь в свою жизнь будущую, вот эту взрослую. Но для всех остальных, кто уже взрослый, это определенными последствиями.
2: Значит, закрытое мероприятие, во-первых.
1: Мероприятие закрытое.
2: Мы пытались попасть, когда там были Гаязовы.
1: Да.
2: Мы штурмовали.
1: А в этот раз, ну, не то чтобы, да, там Мия Бойко и Акула.
2: Там, наверное, вообще с ума сойдут. Но Мия Бойко. Но все-таки я экспонат, ты мой фанат. Все, что мы знаем.
5: Больше не будет.
2: Спасибо.
1: Отлично. Ну что там, туманная магистраль у нее еще. Что-то еще.
2: Туманная магистраль.
1: За деньги, да, простите.
2: Это не она, здравствуйте. Это инстасамка.
1: Подожди,
2: Ой, Сеня.
1: Я с чем-то перепутал ее, подожди.
2: Ну, конечно, ты про айфон.
1: Базовый минимум, конечно.
2: Ну, ты не путай, пожалуйста, базу, Сеня.
1: У меня в голове на одной полочке они лежат. Для девочек это важно, я понимаю, что вот тут важно в нужный момент выбрать нужную фразу.
5: Ой, с куфяром.
1: Итак, значит, с 6 утра, чего бы вы думали? Пятницы уже, между прочим. Потому что все это будет в ночь с пятницы на субботу, но уже в 6 утра в пятницу там все перекроют. Район Юргу. Итак, это значит будет улица Коммуны от Энгельса до стадиона Елесиной. И также энтузиастов рядышком и первый и второй институтские переулки тоже перекроют от Коммуны до проспекта Ленина. В общем, весь район парка Гагарина, весь район Юргу будет закрыт. Если вдруг вы собираетесь четверга на пятницу там бросить свою машину где-то, не делайте этого, ее эвакуируют. Ну и проехать там, соответственно, будет в конце недели нельзя. Знайте и будьте к этому готовы.
5: Подожди, Сень, а почему ты не сказал, что будет у них караоке-квиз, ЕГЭ по аниме? Ты чего это все не говоришь? Дегустация кофе, капсула времени, можно для себя в будущем послать.
1: Мне почему? Вот это кайф. Потому что мне очень завидно, а я туда не попаду. Вот я по этому поводу это все не говорю.
5: Ну и, конечно же, мастер-классы по созданию шопперов и сувениров. Вот, пожалуйста.
2: А мне нужен шоппер.
5: Нам нужен шоппер и нам нужен шокер. Это Сенька, потому что он уже готов рассказать чего-то там о погоде.
0: Давай. Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Хавейл июль. Там, где начинается твой новый Хавейл. Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: Прямо сейчас плюс 17 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами грозы, утром туманы. Небольшой юго-западный ветер, днем сегодня плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
7: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

0: что же готовят нам звездочки на этот день? На какой день? Коза, царица.
1: Коза, царица, объяви, пожалуйста.
2: О-ля-ля.
0: Как эта коза покажет свою царицность?
2: Я хотел сказать...
0: Поклон.
2: Заткнись. Заткнись, дай сказать козе. Опять она какая-то полуизраильтянка.
0: Странная она, конечно, да.
2: Среда, 24 июня. Внимательно, девочки, послушаем гороскоп.
0: А мальчики?
2: А на мальчиков мне плевать.
0: Царица. Итак, среда, овны. Командная работа окажется продуктивнее, чем вы ожидали. Поддержка со стороны поможет быстрее достичь цели.
2: Ельцы, вас ждут приятные новости, связанные с личными интересами. Настроение улучшится, так что отмечайте свои успехи.
1: Так, здесь близнецы, все правильно. День будет насыщен обменом мнениями и какими-то впечатлениями. Важная информация придет вовремя. Будьте в потоке, ну и в ресурсе там заодно.
0: Раки.
2: Сейчас заведется.
0: Забота о других принесет вам внутреннее удовлетворение. Добрый поступок вернется неожиданной благодарностью.
2: Так, что такое?
0: Просто жду, пока рак проснется и сделает добро.
2: Какой-то определенный?
0: Какой-то определенный рак.
2: Как зовут?
0: Елена.
2: А, Елена.
1: Добро уже было, да, так что все.
0: А, да?
1: Рак уже спел.
2: Ребята, ваш энтузиазм вдохновит окружающих на активные действия. Вместе вы сможете добиться результата.
1: Девы, внимательность к мелочам сегодня поможет избежать недоразумений. Тщательная подготовка – залог успеха.
0: Весы, гармония в общении позволит сгладить противоречия. Вы найдете правильные слова для любого собеседника. Даже для козы Тимона.
2: Все круто.
0: Ну, внутри его головы вот это вот все.
2: Скорпионы, интуиция подскажет верное направление. Вы сумеете разгадать ситуацию раньше остальных.
1: Так, стрельцы, все правильно. День подарит ощущение равновесия. Вот странно, у весов забрали, смотрите-ка. Вам удастся сохранить спокойствие даже в нестандартных ситуациях.
0: Козерожки. Дисциплина поможет справиться с большим объемом задач. Вечером вы сможете гордиться проделанной работой.
2: Водолеи, вас ждет особое внимание окружающих. Не бойтесь, что вас поймут не так. Пишите, да что там, творите свою историю.
0: Ух ты.
1: Ну и рыбы, пора расширять горизонты. Но не предавайтесь гордыне сегодня. Вот не вы, царицы, оказывается, рыбы. Станьте для других опорой и даже учителем где-то.
2: Я извиняюсь, гордыня — это городская дыня?
1: Угу, да, все гордыня, все правильно. Спасибо. Как горбулка, так же гордыня.
0: На этом все вопросы
2: я
0: закончились.
2: Я не предамся гордыне, все, не переживайте.
0: Да, он просто не знал, чему ему предаться. Он не знал, что это все, теперь понятно. Ну и вы, надеюсь, тоже разобрались. Если же нет, то включайте повтор гороскопа в течение всего дня здесь на 104FM. Ну а первый уже в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд, который, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис». Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с «М-сервис». Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW «М-сервис» по адресу братьев Кашириных, 139.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 18-23.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Покупайте выгодно. В Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
10: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
11: Ген, ты чего пешком?
12: Да кондей в авто накрылся и мотор греется.
11: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
13: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вспомнила Тимона Микрофонова.
1: Да-да,
0: он здесь. А он появится в эфире, извините. А он выйдет.
2: Или сегодня коза только занимает все твое сознание.
0: А Тимон Микрофонов выйдет? Нет. А скиньте микрофон.
1: А включите Тимона Микрофонова микрофон.
0: Ой, ужас.
1: А подождите, включи себе Микрофонова микрофон.
2: Но у нас должна быть, знаешь, такая вот экстренная кнопка, разбить стекло молоточком, и тогда мы включаем Тимона Микрофонова.
3: Всем привет, это Тимон Микрофонов.
2: Привет, Тимон Микрофонов.
1: Вау, Тимон, здорово.
3: Привет, привет, ребят.
0: Когда его степень шизофрении уже настолько превышает все границы. Ну, пообщайтесь, что интервьюируй его.
1: Сейчас я, чтобы не запутаться в микрофонах.
2: Так, нетрадиционное использование гостевого микрофона прямо сейчас на радио «Континенталь», давай. Что ты делаешь?
0: Максимально, он мне пытается его передать. Я тоже хочу попробовать себя услышать там.
1: А давай в гостевой, есть разница, нет?
0: А, ну спасибо,
2: вот,
0: вообще
2: погнали.
0: Выключил мне его. Да нет, на самом деле...
2: Нет, там надо переключить, я не могу сразу. Так, а ты кто?
0: Я здесь, я Ксения, здравствуйте. Вы заметили, что у меня голос так же прекрасно звучит, как и там? А вот у Тимона, обратите внимание.
1: Вот сейчас смотрите, я в свой говорю микрофон, а вот сейчас в гостевой.
0: Ну вот чувствуешь?
1: Разные же, да?
0: А у меня так, всегда прекрасно.
2: Так потому что это не Тимон обычно, это Тимон микрофон.
1: Тимон микрофонов, то ну, разделяй.
0: Да просто у него там такое улучшение на голосе стоит, видимо.
2: Ты сегодня царица, разделяй и властвуй.
0: Это я с удовольствием, я всегда так с вами поступаю, вы не заметили?
1: А выключи сейчас, вот смотри, все эффекты выключены на моем микрофоне будет.
4: Всем привет!
0: Я немножечко шалю.
1: Ладно, мы... не выключай.
0: Ну, мы действительно зашалили. Давайте все-таки отмечать день рождения Насти и продолжать строчку «Только настоящая царица». И сразу скажу, что тут появился победный вариант у нас.
1: Так.
0: Зачитаю, да, от Владимира.
1: Давай,
0: «Только настоящая царица заставляет работать своих двух холопов с утра пораньше». Такое вот. Не знаю, о чем, но интересно.
2: Непонятно. Интересно про что это, интересно про кого, да.
0: Любопытное.
2: Много вопросов возникает сразу, да. Так, стихи. Вот здесь от Карины есть у нас в телеграм-канале. «Только настоящая царица может в тихий омут превратиться, а потом устроить шторм в стакане, если муж забыл о ресторане. Не стоит так делать. Ей подвластны скидки и витрины. Кавалеры, кони, магазины. И пускай в бюджете дырка мнится. Губы в тон, вперед. Она
0: царица.
2: Вот так.
1: Ура!
2: Ура Карине и ура всем царицам сегодня.
1: Вот я видел от Альбины вариант, у меня история вспомнилась, ребят. Вот смотрите, только настоящая царица разведет море руками, чтобы найти упавший туда телефон, соответственно.
2: Угу.
1: И я тут узнал, что оказывается, вот на наших водоемах.
0: Так.
1: Вот люди, ну, как бы, как говорится, прошел день, люди искупались, все, потусили, почилили. А ночью... Выходит он.
0: Кто?
1: Водолаз. Водолаз, который ищет золото.
0: Мы спим, ущипни меня.
2: Что происходит?
1: Он ищет золото с металлоискателями. И я реально историю недавно это услышал. О человеке. И, ну, 2-3 кольца стабильно находят.
0: Смотри, перед тем, как ты услышал,
1: так.
0: Ты ложился на какую-то квадратную поверхность, где подушка и одеяло.
1: Не-не-не, реальная история. Вот,
0: ну,
1: вот свеженькая.
2: Так, он, дай угадаю, он на самом деле таксерит для души. А в остальное время, да, и он тебе это рассказал в такси, что он водолазит, нет? Даже не такая история. Обычно вот там такие появляются
1: персонажи. Там история гораздо пикантнее, но я в эфире не могу ее рассказывать.
0: Водолазит.
2: Может быть, Тимон Микрофонов расскажет нам или нет? Если ты не хочешь.
1: Нет, там даже он нельзя в эфире рассказывать.
2: Ну ладно.
0: Как же здорово, что теперь мы можем у Тимона Микрофонова просить что-то сделать.
2: Так, ну мы побежали за эфир тогда слушать эту интереснейшую пикантную историю. А вы остальные... Оставляйте свои комментарии по-прежнему. Где это можно сделать? В группе во ВКонтакте, например.
1: vk.com/radiochel.
0: Или же просто в поиске «Радио Континенталь». Объясняйте, нормально.
1: Простите, да. Про телеграм-канал расскажет Тимон Микрофонов.
3: Ребят, у нас есть шикарный телеграм-канал. Заходите в приложение Telegram, в поиске чатов вводите «Радио Континенталь». Все, мы там верифицированы, вполне себе каналчик. Подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Всем спасибо.
2: Тимон Микрофонов, а ты подписан на наш канал ВК, скажи?
3: Конечно, Сенька.
0: О, канал ВК, кстати, канал ВК. Такой себе каналчик.
2: Я хотел прокачать его за счет Тимона Микрофонова.
0: Не удалось.
2: Не удалось, да.
0: А за счет чего мы будем гадать и все-таки прокачаем однажды, поэтому будьте первой двушке как правильно это называется? В общем, 2К в ВК. Продолжаем.
2: Хэштеги у нас такие.
0: Хэштеги, да. Будьте в числе первых 2000. И будьте счастливы.
1: Мы что, семья в ипотеке, чтобы быть первой двушке тоже?
0: Не знаю, я не знаю, но я предлагаю изменить описание на такой себе каналчик.
2: Но мы счастливы, да. И у нас еще один есть важный хэштег, это сертификат в лето о Империи Игр.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд», «Фармлото» 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: 700-104, друзья, звоните, угадывайте несъедобное блюдо и забирайте подарки.
2: И отправляйте с этими самыми подарками сертификат в парикмахерскую «Трактор» и Повахрушев Павел Андреевич. «Трактор», кстати, заряжает стилем. Лови свой момент в счастливые часы. С 10

0: Верим в это.
1: Мы верим. Самое главное — верить. Так, у нас есть что, ребята? Расскажите, что у нас есть вообще? Какие правила игры? Я забыла.
2: У нас есть три блюда. Одно из них несъедобное. Вот ту самую несъедобку Полине нужно разгадать, чтобы подарочки, соответственно, забрать. Вот
1: так. Залутать.
2: Залутать, да.
0: Угу. Ну что, ты готова?
3: Конечно.
0: Накрываем на стол тогда, получается. Итак.
1: Сень, давай.
0: Давай. У меня есть римахон.
2: У тебя, Ксюш, часельник.
1: Я думаю.
2: Ну, давай, пока ты думаешь, я скажу, что у меня сегодня жупель.
0: Угу. Так.
1: Ну, тут же, очевидно, он что-то придумал.
2: Ничего не придумал. Нет? Реально, блин, блюдо. Очень вкусное.
1: Конечно, не верю я тебе.
0: Ты с утра заказал уже себе?
2: Конечно.
0: Пару жупель. Возьми мне тоже, да, пожалуйста.
2: Ну все. А ты вот сидишь, придумываешь. Давай уже.
1: Губадия.
2: О, губадия. Чем, на Сандия бы еще сказала.
0: Как будто очевидно все, да.
1: Так, Полина.
0: Тебе очевидно?
3: Так. Ну вот первый я плохо расслышала. Может быть, еще раз повторите?
0: А, первый мой — римахон.
2: Римахон.
3: Вот мне кажется, вот первое — это несъедобное.
0: Вот так, самое неочевидное. Мы можем так, да, это было возможно. Но это испанский салат, основные ингредиенты которого — апельсины и оливки. Вот так вот.
1: Эх, увы, увы и ах.
0: Пока мимо.
1: Пока мимо. Мы, получается, остаемся с тобой, да?
2: Да.
1: Битва.
2: Битва жупеля и губады.
1: Губадия.
2: А, губадия, простите.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
4: Динар.
1: Динар, как настроение?
4: Великолепно.
1: О, это здорово. Чем занимаешься?
4: Еду на работу.
0: У тебя что, любимая работа?
4: Конечно, обожаю.
2: Ух ты. Кем ты работаешь?
4: Я руководящая должна.
2: Ого.
1: А кем руководишь?
4: Людьми.
1: В каком количестве?
4: Ну, меньше 1000.
0: Но больше.
1: Ну, типа 4?
2: Обиделся.
4: Много-много людей.
2: Обиделся.
1: Нет, ну как-то, ну, штат надо знать.
0: Больше 100, давай так.
4: Больше.
0: Но меньше 1000.
4: Больше. Но меньше 1000.
1: Я настаиваю на 4, но надо подумать,
0: конечно. Как будто он с нами играет уже, да?
1: Да, у нас, кстати, осталось всего 2 блюда. Это губадия.
2: И жупель.
4: Губадия.
0: Губадия, конечно. Ну, очевидно же.
1: Ну, конечно, но блюдо такое необычное. Закрытый пирог, начинку, которую укладывают слоями. Рис, яйца, изюм, курага, чернослив, творог. Это татарское, между прочим, блюдо губадия. Вот так.
0: Это мы что, всех запутали, получается? Ты вот со своим вот этим жупелом.
2: Жупелом, да, или жупелем, там, как удобнее. А это устаревшее и книжное слово, которое означает нечто страшное, внушающее ужас или отвращение.
1: Ну да, ты.
2: Ну, еще пугало так называли.
1: В целом я не изменю своего ответа. Я забыла, как вас зовут?
4: Динар.
1: А, Динар, все. Динар, это любимое блюдо твое?
4: Ну, я его очень люблю.
1: Все, поняла.
2: А зачем же ты выбрал блюдо тогда, когда надо было выбирать не блюдо?
4: Ну, почему? По-моему, я правильно понял задание.
2: Ну, нет же. Надо было выбрать несъедобное блюдо. А, так вот.
4: А, да?
2: Да, вот так вы руководим, потом людьми.
1: Больше 1000.
0: То есть он не знал правила, получается, не осознал их. Но как будто он же был прав.
1: Давайте подарок дадим.
0: Как будто он же знал. Что нам жалко, что ли? Ну.
1: К тому же у нас подарок сегодня — губадия.
0: Давайте, пускай сходят в парикмахерскую «Трактор», и будет красивый руководитель у больше сотни и меньше 1000 людей, правильно?
1: Ну, я выкупила, что он выкупил просто. Мы как бы поняли друг друга.
0: Мы почувствовали, да, этот вайб. И, значит, отличный вайб тоже где? В парикмахерской «Трактор». А еще там можно поймать свой момент в счастливые часы. Итак, с 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33, прямо напротив Ледовой арены.
5: Реклама на радио «Континенталь». Вот представь себе, новый дом в закрытом поселке

0: рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
1: А дети?
0: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
1: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
0: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
2: Долзу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» по субботам в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Мы поехали плясать. Ждет такси у кафе. Даже выпить не успела,
1: а как будто под шофе.
0: Говорила, не влюблюсь я больше, всем назло. Но ты только появился,
1: и меня повело. И меня повело. Все поехало, поплыло. Сень, заряжай. Мы уже заготовились.
2: Заготовились для караочной. Ну, потому что сегодня такой денек, конечно.
1: Конечно. День рождения Анны Асти, любимой исполнительницы нашего коллеги, брата, товарища, французской козы Тимона.
3: Тимона Микрофонова еще не забывай.
1: И Тимона Микрофонова, конечно.
3: Полюбливает иногда. Ну что, мы сегодня продолжаем строчку «Только настоящая царица». И вот на что она способна, давайте пару вариантов зацепим.
1: Может на работу не ходить. Алла, лайк, конечно же, да.
2: «Только настоящая царица» просыпается всегда под радио «Континенталь». Это правильно, Юля.
1: «Только настоящая царица может рэпчиком подавиться», написал нам Владимир. Не спал.
2: Аккуратнее, жуйте рэп с утра, да, хорошо. А «только настоящая царица может в карете прокатиться». Вот не знаю, куда, на работу она едет или просто по своим царским делам каким-то.
3: Прикольно, кстати. Ну, хотя там амортизация так себе. «Только настоящая царица с утра пораньше идет на сеанс массажа, а не на работу». От Юли вот такой вариант. Кстати, привет твоей подруге, Ксюш.
1: Ира, доброе утро.
3: Меня всегда это удивляет, и завитки некие берут, конечно.
1: А это потому, что ты слышишь все кружочки, которые мы, да?
3: Конечно.
1: Девочки, простите, они сейчас слышат и наверняка меня проклинают.
2: Ну, почему тебя?
1: Надеюсь, вас тоже.
2: Завидки не только к тебе, да?
1: Мы все вместе. Так, «только настоящая царица». Написала Алена. Я так думаю, это про вот Павелоу.
3: Павелоу. Павелоу. Ну что, давайте уже послушаем тогда, что ли?
1: Да, конечно, поехали.
2: Давайте быстро я расскажу про подарки наши. Хорошо?
1: Ну это, конечно, Сень, ну как?
2: Сертификат в лето. Туда вы тоже сможете поехать. О, Империя Игры — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и еще и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. Ну а мы что, поехали?
1: Оу-оу, мы все делаем оу.
4: Край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку. И в этом, конечно, конкретно его заслуга.
1: У тебя текст открыт?
4: Ведь все разговоры о нем мы так...
3: Секунду.

0: давайте посмотрим, чего там у нас по новостюшкам. Вот тут, между прочим, некая Альбина написала: «Хватит петь, давайте спортивные новости обсуждать».
1: Ну, хотя бы она назвала это «петь». Это уже хорошо, уже спасибо.
0: Ну что, давайте обсудим некие спортивные новости.
2: Ой, дайте угадаю.
0: Мы вчера, кстати, начали обсуждать трансферную политику трактора. И как будто бы предвосхитили ту самую новостюшку, которая вылетела в течение дня.
2: Ну, конечно. Хенрик Хаукеланд. Наконец-то. В тракторе.
0: Хаукеланд.
2: Хенрик Хаукеланд. Ну, я бы назвала его так.
0: Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с норвежским голкипером. Пожалуйста, вам. Хенрик станет основным вратарем челябинской команды до конца сезона 27-28. 2 года контракт, соответственно.
2: Да. Ну, будем надеяться, что он под 40-м номером играет, да, пока?
0: Да, пока. Не знаю пока.
2: Не знаю, как у нас.
0: Понятно.
2: Я, если честно, за Диму расстроилась прям. Вот прям переживаю душой.
0: Почему
2: за Дмитрия Николаева.
0: Диму? Почему за Николаева?
2: Почему не за Сергея Мыльникова?
0: Почему не за Мыльникова, да?
2: Ну, я не знаю. Ну что, за Мыльникова я весь сезон расстраивалась.
0: Ну, тут надо кого-то отдавать, вот вопрос в чем.
2: Ну, кого?
0: Ну, либо Мыльникова, либо Николаева, соответственно.
2: Ну, нет, нет, у нас пусть будет много вратарей.
0: Что-то мне подсказывает, что трансфер будет такой скользкий.
2: Ой, еще вот Шерстнева Савелия хотелось бы оставить.
0: Ну да, почему нет, его можно оставить.
2: Вот, всех, пожалуйста, оставьте нам. Все вратари пусть будут у нас. Все. Мы как СКА.
1: Но как будто после прошлого сезона хочется побольше вратарей хороших, да? Максимально укрепиться, чтобы мы были прямо уверены, что у нас нормальная такая скамейка запасных.
2: Ну не отдавайте Сергея. Сережа наш.
0: А может быть, какие-то деньги за него выручим, нет?
2: Нет, мы уже выручили за Никонова, ты чего?
1: У нас же теперь есть деньги, мы богатые. Ты же не слышал, что ли?
0: Ну, кстати, надо поздравить трактор, потому что это первый норвежский легионер, получается, у нас.
2: Вообще красавцы.
0: А может быть и в КХЛ.
2: А может быть и последний.
0: А может быть и последний.
2: Ну, учитывая, в смысле, просто новости о том, что говорят, после подписания его не будут звать в сборную, кажется, играть, да, там, в норвежскую.
0: Ну, там, да, вот эти все скандинавские страны почему-то сильно против нас ополчились в этом плане. Со своими топорами сидят там, вот это вот, бороды отрастили.
2: Он про викингов, я поняла.
0: На кораблях.
2: А на драконах, нет, вот. Я думала, ты по мультику «Я приручил дракона» изучал.
0: Вот в чем опасность, да, у них драконы. Вот.
1: А ты по мультикам, да, все изучаешь? Ну да, все правильно.
2: Викинг.
1: Тогда надо быть осторожным, да, конечно. Но мы с ними подружимся, все нормально. Они же позитивные, добрые. Они как прилетят, мы сразу поймем, что мы друзья. В мультике так все происходит, по крайней мере, всегда. Раз за разом.
0: Или тут другой вариант еще есть. Надо вот этих вот ходоков на свою сторону переманить. Тогда они выстрелят лучом в дракона. Он упадет, сначала утонет, мы его цепями потом достанем, и он будет за нас.
1: И опять же, у трактора будут первые легионеры белые ходоки. Вот в лиге, правильно? Это тоже достижение большое, я считаю.
0: Дети леса.
1: Отлично.
2: А я так поняла,
1: ругаются
2: в голове Тимона все смешалось вообще.
0: Что, это разные вселенные, да?
2: Абсолютно.
1: Как будто белые ходоки, выходящие на лед, в этом есть что-то такое логичное, да, вот в хоккее. Если где-то они к месту, то там.
0: Кстати.
2: Обращаемся к хоккейному клубу «Трактор». Нам срочно нужна тематическая игра.
1: Да. Если не искать реальных легионеров-ходоков, то хотя бы стиль. Давайте, ребята, есть такая мысль.
2: Так, смотрите, если искать реальных ходоков, в целом посмотрите на цвет меня.
0: И на меня в целом вообще просто.
1: С утра мы прям, ну вот, белые ходоки.
2: Потрясающе подходим. А еще если мы на лед попробуем выйти,
1: да, там надо
2: сразу
1: еще
2: поползем, все прекрасно.
1: Посражаться, кто из нас король ночи, кто царица ночи. Вот это все, выглядим именно так.
0: А мне если рожки ледяные приделать, я вообще в один в один, которого Ария убила.
2: Вот, я, ладно, я буду Арией, можно? Ты так сказал, заманчиво звучит, конечно. Действительно похож. В общем, да, всякие. Я уверена, что нас ждет классный сезон. Потому что, по словам Алексея Волкова, между прочим.
0: Он так и сказал, нас ждет классный сезон. Но мы ему верим.
2: Нет, он сказал, что опытнейший вратарь, только-только вышедший на пик своей карьеры. И он уверен, что для Челябинска Хенрик станет тем самым игроком, который поможет команде достичь новых вершин. Я вот уверена, что что-то у нас с ним да получится.
0: Обожаю, как мы переобуваемся. Только вчера. Что мы будем делать? О, господи! Нет! Трансферы!
1: Они говорят, мы давно следили за ним на самом деле. И это просто вот была финальная вишенка на торте, что он стал лучшим вратарем, соответственно, чемпионата мира.
2: Угу.
1: Это не случайно, просто вот.
2: А,
1: да.
2: Это не случайно.
0: Не случайно.
2: Я имела в виду случайность, правда, другое.
1: Совпало, совпало, да.
2: Все совпало, да, вот так что хорошо.
0: Все совпало в доме Обломова. Это вообще другое, да, сейчас?
2: Это абсолютно.
1: И там не Обломова,
2: там
1: ну ладно, у тебя, и, да. Да, у тебя все смешалось.
0: Обломских? А кого там, Обломских?
1: Да, да, их.
2: Обломовых.
0: Вот так
2: Обломов начинается, по-твоему, да, Гончарова?
1: Так смешалась вся литература в голове, если быстро пролистать вот этот сборник кратких
0: советов. Да у меня книжки слиплись.
1: А нечего в хамам ходить так часто и читать там.
2: Ой.
0: Простите.
2: Ну все, вы поняли, да? У нас сегодня настроение такое. А среда? А вот вы что хотели? Среда, вы сами эту среду нам дали. Все, вот получается.
1: Выдали, да. Выдали. Вот мы с ним такое делаем, с этой средой. Так
2: у что? Нас в среду будто бы нет лимита на бред.
1: Угу.
2: Абсолютнейше.
0: Ну все, я сейчас убегу в маленькую норку такую, и там большие ноги будут ходить такие, вот это туда-сюда, туда-сюда.
2: Том и Джерри, он описывает Том и Джерри. Ну, а шутку будем говорить про то, что Ньюланд в тракторе вот это вот? Вчера.
0: Нет.
2: Нет, ну, если что, заходите в официальные каналы хоккейного клуба, смотрите все новости. И на наш канал ВК подписывайтесь. Просто лишний раз напомним, ведь он крутой. 2К ВК, совсем скоро. Ну и трактор ждет крутой сезон. А как мы любим говорить? Давайте, давно не было.
1: Да, не было, кстати, да.
2: Кстати. Только трактор,
3: только победа!
2: Ну и только Сенька с погодой.
4: Погода.
1: А там тем временем плюс 18 в центре Челябинска, облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, утром туманы. Небольшой юго-западный ветер, днем сегодня плюс 20-25.

0: на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенные шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. KG.

0: дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-100-4, мы вновь готовы с вами поиграть. Звоните, друзья, вместе с вами выберем механику и будем какой-то трек загадывать, получается. Если вы его, соответственно, что-что-что-что отгадаете, то получите подарки вот так.
1: И может, вместе с вами еще и сходим в Midpoint потом, особенно 26 июня, там будет интересно. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+. ООО «Джин».
2: И...
0: Ха!
2: 700 ровно 104. Телефон прямого эфира. Доброе утро, привет!
3: Привет, привет!
2: Как тебя зовут?
3: Мария.
2: Мария, как настроение, как дела?
3: Хорошо, настроение, дела тоже ничего.
2: Угу. Чем занимаешься?
3: На работу потихоньку собираюсь.
0: Такое себе.
2: Ну вот с таким хотя бы настроением.
1: Звуки работы.
3: Да нет, с более позитивным. Я люблю свою работу.
0: Ты тоже на руководящей должности какой-то?
3: Да нет, нет.
0: А тобой не руководит случайно Динар? Нет такого?
3: Нет.
0: Это был у нас полчаса назад человечек. Так, ну ладно, сейчас не об этом. Давай вместе выберем механику, с помощью которой мы загадаем песню какую-то. Три ингредиента на выбор.
2: У меня сегодня, вы не поверите, черешенка.
0: У меня вишня.
1: Ну вот, расхватали все. Я тоже думал про вишню.
0: Бери почули, бери почули.
1: Ну давай почули, кстати, она тоже прикольная. Выбирай.
2: Да.
3: Вишня.
1: Вишня.
0: Все-таки. Вишня.
1: Без черешни.
2: Черешня.
0: Вишня.
1: Забрасываем вишню.
0: Итак, мы... Кстати, потом вы поймете, что вишня это была не зря. Она была некой ступенькой. Ладно, не буду спойлерить.
2: Чего вообще
1: очень
2: ты
1: сложно.
2: Да.
0: Некой ступенькой к исполнителю или к исполнительнице, которая загадана. Вот так скажу вам. Ну что, мы взяли текст современной популярной песни и оставили в нем только существительные сегодня. Готово?
3: Готово.
0: Итак, поехали. Тут много, что-то он набросали, ребята. Шлейф, взгляд, свет, режиссер, поэт, мысли, шея, губами, ощущения. Планы, душу, спальню, смысл, желание, тайны, потеря, сознание, языки, тело, пламень, чувство, вкус, риска.
1: Нормально набросал, действительно.
0: Прикинь.
2: Классно.
0: Или набросала.
2: Но я уже угадала. Кстати, это подсказка, что я уже угадала.
0: Пом-пом-пом.
2: Угу.
1: Мария.
3: А я нет.
2: Увы.
3: Я не угадал.
2: Увы, не в этот раз.
1: Не в этот, эх.
2: Ждем следующего. И, конечно, слушателя следующего тоже ждем. 700 ровно 104. Доброе утро.
0: Привет, привет.
2: Привет, как тебя зовут?
1: Странно, столько существительных набросали. Вроде бы даже на нескольких слушателей и артистов хватило бы. А пока у нас никого нет на линии.
0: Какой-то шлейф поражения намечается, правильно?
2: Шлейф поражения?
0: Шлейф поражения. Любопытно. Сериал на «Россия 1» новый.
1: Это ты наложил на кого-то проклятие? Шлейф поражения.
0: Оп, отбил. Так, ну
2: шлейф
0: что?
2: Ты отбил?
0: Я отбил шлейф.
1: Ну, тебе, возможно, предстоит, да, в ближайшее время чем-то подобным заниматься.
2: Не знаю, помажь мазью, что ли, отбил раз.
0: А какой? Вишневского?
2: Эту не трожь. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Антон.
2: Ой, Антон, нужно выключить приемник, отойти от него подальше и слушать нас в телефон. Доброе.
4: Справился.
2: Так, отлично, это уже первая цель. А как настроение, как дела?
4: Да, настроение хорошее, дела тоже вроде хорошо.
2: Чем занимаешься?
4: На работу, конечно, еду.
2: А кем работаешь?
4: А, продаем всякое, предлагаем, консультируем.
2: Бананы?
4: А?
0: Бананы?
4: Бананы тоже.
1: Иван, ты консультируешь бананы? А мы знали, что кто-то должен этим заниматься.
2: Так, ладно, у нас вне эфира мы кое-что еще обсудим, конечно, но у нас есть главный вопрос. Что за трек мы загадали?
4: Это Гаязов.
2: Гаязовы?
0: А песня какая?
1: А песня?
4: А вот песня сложнее.
0: Ну, мы тебе так скажем, это и не Гаязова.
1: Поэтому с песней было бы очень сложно. Но нет, в этот раз нет.
2: Теперь полегче получается, что это не Гаязова.
0: Ну что?
2: Ну все.
0: Третьего слушателя принимаем или трек на завтра оставим?
2: Да давайте успеем, если вот прям 3-2-1, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Меня Владислав зовут.
2: Владислав! Maybe you don't have
5: me. Первый раз вам дозвонился.
2: Ему понравилось. Первый раз?
5: Да.
2: Давай еще раз нормально споем.
0: Приветственная песня.
2: Владислав! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Владислав!
1: Это для тебя, да.
2: Какой трек мы загадали? Мы согласны.
5: Я думаю, это очевидно, это «Царица».
0: Шлейф, нет. Взгляд, свет, режиссер Майя.
1: Ну, конечно, нет.
2: Нет, Владислав, мы настолько... Ну, хотя да, мы настолько, мы же так делаем иногда.
1: Ну, попели хорошо, да.
2: Да, Владислав, классно, звони еще нам.
0: Ну, все, тогда, ребятки, запоминайте все существительные. Еще раз быстро из припева. Планы, душу, спальню, смысл, желания, тайны, потеря, сознание, языки, тело, пламень, чувства, вкус, риск. Все, пожалуйста, на завтра оставляем вот эту ириску.
1: Все, запомнили эти, значит, слова. И запомните еще кое-что важную дату. 26 июня. Это уже пятничка. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. Ведь в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Midpoint на Академика Королева. 10, бронь столов по номеру 220-49-48. 18+, ООО «Джин».
6: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
8: У них честный кэшбэк на популярные категории.
9: Удобное, понятное приложение.
10: Есть доставка карты.
11: Дружелюбный, живой колл-центр.
7: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
12: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 18-23.
6: Реклама на радио «Континенталь».
13: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
16: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: читаем ваши сообщения, друзья. Сегодня у нас день рождения настоящей царицы Анны Асти, той самой, и мы продолжаем строчку. Только настоящая царица.
1: От Анастасии вот может сделать хит из своей боли. Вот так вот, действительно, мудрость жизненная какая-то.
2: Только настоящая царица может сделать кусь и обнулить твой банковский счет.
0: Ничего себе, кусь.
2: Укусил меня.
1: Что ж такое укусить-то надо, чтобы прям обнулить? Ну, с другой стороны, от чего-то зависит, да.
0: А если там и так ноль? Откусит.
1: В минус пойдем, да.
0: Только настоящая царица умывается ледяной водицей. Всех, кстати, с опрессовочками еще раз поздравляем. Скоро новый этап, 7 июля, по-моему.
2: У кого?
0: У меня вот, кстати, вроде бы.
2: Да?
1: До тебя в этот раз дошли.
0: Ну вот будет третий этап.
1: Я вот вроде на середине. У меня вот первая неделя прошла.
0: А, ты сейчас холодный моешь.
1: Полет да? Нормальный, да. Ну нет, я грею просто.
2: Антон зачем? Пишет. В смысле, зачем?
0: Закаляется надо.
2: Ты закаляешься?
0: Зачем нам эти две недели даны, чтобы закаляться?
2: Сень, ты что, не морж?
1: Я закален. Достаточно, я считаю. И поэтому имею право греть воду нормально.
2: Только настоящей царице не нужен будильник. Ее внутренняя энергия сама поднимает на ноги весь дом. Как вам такое?
0: Внутренняя.
1: Потом становится внешней. И тогда уже поднимает. Только настоящая царица считает, что жизнь одна. Кайфуйте!
0: Не-не-не.
1: Нет, не будем?
0: Не.
2: Что не будем?
0: Ну, сегодня Астика и Бузова вообще при чем?
1: Вообще нет.
2: Мало половин, мало половин.
1: Мы же попросили, не приходи.
2: Мало половин,
0: Ольга, уходите.
1: Ольга, ну, у вас будет свой день.
2: Ну, осторожно, мне нога.
1: Приковыляла сегодня дома.
0: Повалин. Все равно уходи.
2: Тихо. Я открываю мир. Других мужчин.
0: Ну все, да, иди открывай там где-нибудь на нашу дверь.
1: Вам мало было повалин в ванной вот этих? Будьте осторожней.
0: Таисий, повали.
1: Повалин.
2: Повалин. Мало повалин.
0: Это странный парень в зоопарке. О, повалин.
2: То есть то, что странно, как я это спела, тебе недостаточно странно показалось, да?
1: Нет, нам нужен еще странный парень в зоопарке, да. Сценка, все в порядке.
2: Класс. Кстати, из странного, вот я просто не могу пройти мимо, потому что меня так оскорбило, обидело и уничтожило.
0: Так.
2: Некое сообщение в нашем телеграм-канале. Кстати, в лучшем телеграм-канале по версии Вместе Медиа. Там, значит, записали, ой, Ксения, вы так и говорили про, когда Дригер пришел. Что с этим вратарем, все у нас будет круто.
0: Она, кстати, вообще так не говорила.
2: Это полнейшая ложь. Я когда его на тренировке увидела, сказала, это что такое нам привезли, мы чего делать-то с ним будем? А меня все убеждали, что он классный и нормальный, и все будет хорошо. Так что, пожалуйста, извинитесь. Всем спасибо. Сейчас меня уволят, я ухожу.
0: Она реально так говорила.
1: Так что не показывайте нам тренировки больше, да. А то начнется потом вот это обсуждение.
2: Ну, тут я уже тоже как будто бы кое-что посмотрела. Сейчас вам не эфира покажу. Все, а остальное секрет. Ну или в моем канале Савушкина нижнее подчеркивание лайв.
0: Ну что ж, даже интересно, девчушка-то глаголит. А мы тем временем с вами продолжаем строчку «Только настоящая царица». Ждем ваши варианты в группе ВКонтакте vk.com/radiochel и в телеграм-канале «Радио Континенталь».
1: И продолжаем биться за сертификат в лето о «Империя игр».

0: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лариса, где выгодно купить жилье?
4: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
3: Поехали в джили «Планета Авто».
5: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я, Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники «Вэлла Дент». Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В «Вэлла Дент» мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. «Вэлла Дент» с заботой о вашей улыбке.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 8 800 104. Набирайте нас, дамы и господа, для того, чтобы разгадать некий звук, который только вчера появился в нашем эфире. Сегодня две бутыли воды и два сертификата от Ниагары на кону.
1: Именно столько, да, и лето в разгаре. Кстати, самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах Ниагары все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Ну и, конечно, что, не забывайте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. ООО «Национальная водная компания Ниагара».
0: Ну, а мы готовы принять первого слушателя, который попытается разгадать наш звук. Но для начала давай, Сень, вообще напомним его. Вот как будто бы для всех сразу. Давайте.

0: Ребята.
1: Придется на слово, да, поверить.
0: Ну, в телеге, по крайней мере, я не... А, хотя подожди, ВК же может быть.
2: В телеге есть что-то, есть там.
0: Ну, видимо, для друзей только аватарки мы не видим вообще-то.
1: Давай-ка, да, займись этим. Но прямо после того, как ты свою версию все-таки предложишь, и посмотрим, угадал ты или нет. Итак, что же у нас за звук?
2: Слушайте, похоже, как будто бы огонь зажигается, такой-то комфорка или что-нибудь, газовая горелка, такой...
0: Угу. Похож, действительно. Так, перед тем, как ты проиграешь, у меня вопрос. Тут два Дмитрия Ярушина в ВК. Один на фоне пожарной машины, а второй с веточками такими на аватарке. Ты кто?
2: С какими веточками? Я не помню свой аватар. Нет, ну, пожарной машины у меня не было.
0: Пожарной машины не было, а часы были вот такие с ручками, из них огонек?
1: Что? Меня даже заинтересовало.
0: Подожди, ты водолаз?
2: Я водолаз, да.
0: А, все, я понял, кто ты, все, отлично. Сейчас Ксюше покажу фотки.
1: Это он по три кольца достает, я правильно понимаю? За ночь это этот персонаж. Ох, ну у него и так все хорошо. Все, никаких подарков ему, понятно?
0: Ну да, все, подарков точно не будет, потому что версия неправильная. Мы едем дальше. 700-104. Доброе утречко. Говорим мы следующему нашему слушателю.
3: Привет.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
4: Александр.
0: Александр. Топ-3 факта об Александре, поехали.
4: Неповторимый, великолепный, да и прекрасный.
0: Ну это не комплименты же я просила, факты.
1: Ты что, век?
4: Так это и есть факт.
5: Александр, а есть ли твоя страница ВК у нас?
4: Да, есть.
5: Александр, Саша, Саня, как?
4: Александр.
1: Сразу давай, ты с веточками, с пожарной машиной, с часами с огнем, с чем ты там, да?
0: Подожди, первые буквы фамилии нужны хотя бы.
4: ПЛ. Да чё, Плотников?
1: На чём ж там, гуляем?
0: Опять два человека, что происходит? Подожди, ты где, горы или ты в кепке?
4: Где горы.
0: Где горы, ага.
1: Там обычно в кепке люди, где горы. Как будто описал так.
4: Я там в шапке, там холодно.
5: Какая-то вторая картинка не очень рада видеть нас, мне кажется, на странице. Так, ладно.
0: Это у тебя палка от скандинавской ходьбы, что?
5: Что по звуку?
1: От неприятных людей.
4: Я предыдущие эфиры не слушал, но кажется, как белый шум, когда телеэфир пропадает или радиоэфир. Ну, то есть белый шум идет такой.
1: Поняли, да. Да, вчера была такая тоже версия, зря ты нас не слушал.
5: Серьезно?
1: И нет, да, что-то было у нас такое.
0: Был белый шум вчера?
5: Я не помню. Сень, это у тебя какой-то
1: был телевизор, она говорила, что старый телевизор помехи и чик-чик-чик переключает. Там вот такая была версия. В общем, не помехи, не белый шум, ничего такого.
5: Значит, еще один слушатель. Ну, давайте сегодня, раз мы знакомимся, то с этим тоже познакомимся. Доброе утро.
0: Привет, привет.
5: Максим.
6: Привет, привет.
5: Антон. Елена. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Просто накидала разных вариантов. Как тебя зовут?
6: Я Надежда.
5: Надежда.
0: Топ-3 факта о Надежде.
6: Я должна сказать?
0: Ну а кто? Мы же тебя
5: не знаем.
6: Ну давайте я скажу. Ля-ля-ля.
1: Вот это топ-3. Вот это я понимаю. Красотка.
5: Да, можем даже не искать.
6: Всем моим радиоактивным привет. И
5: привет.
6: Вам тоже.
5: О, спасибо. Мы тоже, кстати, да, мы же как будто бы часть вашей истории, да?
0: По факту.
6: Вы наше начало.
5: Как приятно. Быть чьим-то началом, да?
0: Ладно, не будем уходить в сопли вот в эти. Давайте лучше поговорим о нашем звуке. Надежда, твой вариант.
6: Может быть, это пластинку вот эту, граммофон закручивают?
1: Пластинка граммофонная.
0: Ну, хороший вариант.
1: Хороший.
0: А поставь еще раз 7.
1: Ну-ка, давайте.
5: Закручивают.
1: На зиму.
5: Но не
1: закручиваем пластинки. Но
5: не
1: нет.
5: Не оно, нет.
1: Все-таки
5: увы.
1: Нет.
0: Бабушки-дирижеры.
1: Да. Ну что, все? Или еще Ластецкого примем на сегодня?
0: Я не знаю, как у вас по настроению, ребят.
5: У меня принимать.
0: Давайте принимать.
5: Доброе утро.
0: Привет.
7: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
7: Лена.
0: Ну, факты мы уже не успеем о тебе, к сожалению, послушать. Ну, давай версию хотя бы.
7: Жаль, я подготовилась.
0: А, ладно, версия. Топ-3 факта.
1: Быстро, давай.
7: Дважды мама, дважды жена, дважды дочь.
3: Что?
1: Вот последнее интересно, конечно, но давай.
5: Ну, мама и папа у нее.
1: Ну, все понятно, да, круто.
5: А вот, ну ладно.
7: Не мама и папа, а мама и папа и свекровь.

0: Свекор тоже, как мама и папа.
1: Вот так ты.
2: Почему не четырежды тогда?
1: Итак, твоя версия, давай.
0: А я предполагаю, что это когда надувают гелием шарики.
2: Угу. Хорошая.
3: Хорошая, кстати.
1: Тоже хорошая, но неправильная.
2: Нет, неправильная. Так, все, готовите 3 факта о себе, и завтра в это же время встречаемся здесь, чтобы дарить подарки.
1: Ну и мы уверены, что вы хотите пить качественную воду, еще и экономить при этом. Весь июнь в магазине самообслуживания «Ниагара» на Чечерина 5В. Вода «Ниагара» 19 литров будет стоить всего 199 рублей. А если вы придете в магазины впервые, получите еще и скидку 50% на первую покупку. Позаботьтесь о себе и близких без лишних затрат. Ждем вас весь июнь в «Ниагаре» на Чечерина 5В. ООО «Национальная водная компания «Ниагара». Ниагара!

0: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше на «Континенталь». Континенталь.

0: Это уже, между прочим, третий час утреннего шоу с утра по радио, но...
1: Ты посчитал.
0: Я умею считать.
1: 3 часа.
0: Я, кстати, умею считать только до 3, поэтому мы работаем 3 часа.
2: 2 часа прошли не зря, мы научили его считать. Вот так, что будет дальше, мы даже не представляем.
0: Знаете, я считаю, что Асти настоящая царица. Вот так.
1: Потому что ты умеешь считать.
0: Да, между прочим.
1: Держи это право себе.
0: И мое право сегодня продолжить строчку. Только настоящая царица, между прочим. Давайте-ка вот сейчас обновляю ВК и первый коммент. Чпоньк самый новый от Марии. Только настоящая царица может сказать: я опаздываю на уй, ау. Я научился считать, но разучился читать.
1: А мы знали.
2: Там нужно делать ауф или что? Подожди, нет, где-то в середине.
0: Аудиенция.
2: Аудиенция. Это царское слово, да.
0: Да, причем сама с собой дома в тишине. Вот она опаздывает на такую аудиенцию.
2: Кайфовая, кстати. Надо всем сбегать сегодня, я считаю.
1: А все-таки стихи можно?
2: Давай.
1: Красавица, чудесница, волшебница, прелестница, ты сердце зажигаешь добротой, и всех с ума ты сводишь красотой. Околдовала нежностью своей, и с каждым днем становишься родней. Кому-то написал некий Сергей.
2: Это кто у нас такой царь? Сергей, все понятно, да. Да. Элин тем временем: только настоящая царица утром будет мужа и кричит: включай радио, мне срочно нужна порция вдохновения.
0: Ой, я порцию беляшей захотел. Это вдохновение?
2: Не, ну кого-то беляши вдохновляют, безусловно.
1: Так.
2: На что ты готов ради беляшей, скажи? На что они тебя вдохновили?
1: Я думаю, намного.
0: А что надо сделать? У вас есть беляши?
2: А что, беляши есть? Ребят, вы что?
1: Вот, кстати, ребят, вы Ксении-то вчера съездили на дачу?
0: Да, да, конечно.
1: Спрашивает Владимир. И...
0: Скорее дача приедет к нам, Сенина.
2: Да, да, вот такие вот они. Такая вот компания у нас.
1: Что? Да это ты
2: что,
1: нас не зовёшь.
2: Что, поехали?
1: Зовёшь.
2: Вообще
1: когда?
2: Без проблем. После работы, я же говорю, 8 вечера, поехали.
1: Ты почему до 8-то работаешь?
2: Ну,
1: ты...
2: потому что такое расписание у меня.
0: Нельзя тебе работать больше, ты же на континентале только должен быть.
2: И на даче. Видишь, как оно.
0: Опять зовет, пишут слушатели.
1: Да-да-да, опять зовет. Итак, настоящая царица не спешит с утра. Сначала кофе, булочка и добрые дела. А потом уже указы, важные слова. Ведь без завтрака корона, слет... с помощью короля. Данил, ну получается уж тогда не короля, если слет.
2: Да, если слет,
1: там
2: то не
1: следите,
2: то.
1: Смотрите, да, за коронами, а то...
0: Это же Аладдин, получается, если слет.
1: Вот именно. А он нищий.
0: Кстати.
2: Ну он потом же стал...
0: Но он потом стал богатым.
1: Да, а
0: богатым.
1: Благодаря кому?
2: Принцем. Но благодаря, да, благодаря
1: ну,
2: принцессе.
1: Понятное
2: конечно,
1: дело, конечно.
2: Найти свою царицу, это важно всегда.
1: Вот именно. Только настоящая царица может одним взглядом получить сертификат в лето. Пишет Ким.
0: Ух ты.
1: И, кстати, никаких кружочков попутно не отправляет, поэтому пока держимся.
0: Да, вот если будет взгляд какой-нибудь, который, ну, мы поймем, что он достоин лета, мы сразу отдадим, правильно?
2: Один лишь все. Взгляд, и
0: один
2: все.
0: Лишь взгляд.
2: И мы сразу
1: один
2: отдаем.
1: Один лишь взгляд. Это Асти же тоже, да?
2: Да, да.
1: А как там было?
2: И лютый холод по спине.
0: Это царица есть.
2: Это царица.
1: А
2: это
1: как
2: все
1: там?
2: Оттуда. Один лишь взгляд и лютый холод по спине. Он
1: спой.
2: Просто не может.
1: Один лишь взгляд,
2: один лишь взгляд и лютый холод по спине.
1: Да нет там такого.
2: Нет, подожди.
1: Вот именно.
0: Подожди,
2: не может тебе не раствориться.
1: А
2: мальчик
1: один
2: поплыл.
1: Лишь взгляд-то где?
0: Сейчас, ну сейчас я открою, чего вы тоже спорите?
1: Нет там такого, я
0: один
1: не помню.
0: Один лишь взгляд и лютый холод по спине. Нет,
2: все, идеально.
1: Да подождите, надо.
2: Так же, как в начале, теперь он пьяный по твоей вине, и также один лишь взгляд и лютый холод по спине.
0: Один лишь взгляд и лютый холод по спине. Не ложится реально.
2: Ну не ложится, но она как-то укладывает, потому что царица.
1: Один лишь взгляд и лютый.
0: Подожди. Давай с самого начала.

0: спине.
1: Ложится.
2: Ложится.
1: За так. Все, мы поняли, разобрались. Вот.
2: Ура.
1: Фу, надо разобраться с подарками, только будет, но это в конце часа, нам нужно еще сил поднабраться. Там у нас сертификат в лето о Империи Игр. Лето — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: Чего? Вы думали, у нас закончились спортивные новости? Ни в коем случае.
6: Отыграл. Браво!
5: Успехи, успехи, да. Спасибо, спасибо.
6: Ликование,
5: спасибо.
6: Ликование. Браво!
5: Отлично.
6: В Сочи поедем с тобой на КВН?
5: Ну, я не знаю пока на КВН. Или какой-то, может, мы спорт будем комментировать, правильно?
6: Ну, тоже, кстати, возможно. Почему да. Нет, да.
5: Бокс, например, вот можно прокомментировать, будет некий финальчик, потому что полуфинальчик уже прошел, и он уже наш.
6: Как ты показал?
7: Ничего себе. А, кстати, вы там спросили, почему бы и нет, вам... Сколько причин назвать? 10, 5, 15, 42?
6: А мы тебя не спрашивали, мы между собой общались.
7: А, хорошо, общайтесь.
6: Ты-то понятно, сразу у нас сейчас раз это самое... Раз,
5: ну да. Не,
6: раскритикуешь, давай скажем.
5: Не про хоккей новости, все, неинтересно, Ксюша уже. А вот про бокс, между прочим, мясский человек.
7: Да это вам должно быть неинтересно. Откуда вы что знаете о боксе?
6: Хук.
5: Я все знаю о боксе.
7: Молодец.
5: Вот, кстати, молодец, да, хук — это нормально.
6: Спасибо, двоечка.
5: А по-русски как? Переведи.
6: Удар.
5: Крюк. Вот.
6: Сам ты крюк.
5: Крюк,
6: если крюк что. Только капитан.
5: Вот. А тут сердечко. Капитан Хук, возможен. В общем, Вильдан Минасов, что устроил тут? Он победил в полуфинале гран-при РСС по профессиональному боксу. Он, значит, одолел кого? Ибрахима Абдуллаева. Поединок прошел в Екатеринбурге. Кстати, победа была досрочной. С первых секунд он захватил центр ринга.
7: Вау.
5: Навязал сопернику высокий темп и уверенно контролировал ход поединка. Во втором раунде вот этот самый удачный правый боковой прошел у него. Потом он развивает атаку, рефери говорит: все, это ГГ, и, собственно, останавливает бой.
7: Так и сказал,
5: конечно,
7: цитата Цимон.
5: Конечно, вот именно
7: Цимон.
5: Так. А теперь Вильдан Минасов выступит где? В финале турнира. Пока, кстати, дата не определена. Но вот какой-то пояс он обязательно заберет, мы уверены. И один пояс забрала уже красотка тут, другая из Магнитогорска, представляете?
7: Так, вау.
5: Екатерина Зайцева установила мировой рекорд. Почему бы вы думали?
7: По поднятию чего-то.
5: Да, по поднятию.
7: Да?
6: Она всегда же что-то поднимает, это мы про нее?
5: Именно так, да. Это чудо-женщина буквально из Магнитогорска. Она подняла штангу весом 307,5 килограммов.
7: Чего?
5: Это просто безумие. Я не понимаю, как это вообще возможно. Да, половину-то этого веса вы бы тут не подняли вдвоем с Тимоном, а тут она одна все это сделала. Все это произошло на национальном чемпионате по пауэрлифтингу в Суздале. Женщина установила абсолютный мировой рекорд в экипировочном жиме лежа. Это лучший результат в истории мирового пауэрлифтинга в ее категории.
6: А я извиняюсь, мероприятие вел Austin Power?
5: Не исключено, угу. Да. И, кстати, новый рекорд, а предыдущий рекорд был, ну, конечно же, ее же. Вот так.
7: Ну, понятно.
5: Она взяла и побила его еще. Это просто невероятно. Теперь рекордсменка планирует побороться еще за один мировой рекорд в дисциплине «подъем бревна». Вот так. Хватит эти штанги тягать,
6: а
5: говорит.
6: Что там делает моя бывшая?
5: Просто бревно, да. Вот. Ну.
7: Че, сообщение уже пришло.
5: Я почему-то представил себе Тимона рядом с женщиной, которая весит больше 307 килограммов. Ну, в общем, интересные картинки всякие. Такая возможность, кстати, у нее появится. Знаете где?
7: Где?
5: В Лас-Вегасе. Вот так вот. Потому что она поедет на турнир «Мистер Олимпия» от России.
6: Это плохая идея. Плохая.
5: Почему?
6: Потому что все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Мы ничего не узнаем.
5: Не узнаем о рекордах? Ну да, лучше не там. Ну и со своим бревном, наверное, в Вегас смысла нет ехать, да? Вот там, может, что-то выдадут, конечно. В общем, теперь она будет там представлять нашу Россию. Не «Миссис Олимпия» почему-то называется этот самый турнир. Хотя вот в честь Екатерины Зайцевой уже как-то «Мисс Олимпия» звучало бы круче.
7: Да могли бы уже, конечно.
5: Я считаю, пора, потому что действительно чудо-женщина настоящая. Умничка, аплодисменты еще раз ей. Как она это делает,
6: красотка,
5: мы просто не
6: молодец.
5: Понимаем.
6: Давай, поднимай все там.
7: Вперед!
6: На своем пути.
7: Yeah.
6: Эх, жаль, не успеваем новость рассказать. У меня такая классная была.
7: Да, конечно, знаем мы.
6: Нереально прикольная была.
7: Ну что там было?
6: Помните, у нас был звук доильного механического аппарата?
7: Автоматического,
6: так.
7: Да.
6: Автоматического. Вот у меня в эту степь. Ну давайте завтра уже тогда.
7: Ну давай.
5: Отправимся
7: давай.
5: В эту степь завтра.
6: На, сейчас погода, Сень, извини, забыли объявить. Прости, прости, брат.
5: Благодарю.
7: брат.
1: Погода.
5: Плюс 19 там, брат. Вот. Облачно с прояснением. Кратковременные дожди, местами грозы. Утром туманы, кстати, возможны. Небольшой юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 20-25.
1: Слушай лучше.

0: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
1: Тут-тут сквиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов.
2: Встречаемся каждую пятницу в 19:00 в ресторане Брудершафт. 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тут-тут сквиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Кое-что новенькое мы для вас подготовили, друзья. Это надо послушать и написать свое мнение в соцсетях Радио Континенталь, хит или не хит. Ну и вообще, что у вас рождается при прослушивании следующего трека. Кто сегодня, Сенька? Давай, диджей, не тяни. Давай, сюда уже.
1: Когда мы слышим название этой группы, нас всегда ёкает что-то внутри, в сердечке, потому что...
0: Фактор 2.
1: Ну, конечно.
2: Нет.
1: 5 утра. Да, вот это вот, когда мы встаем, вот это вот все, двигаемся на работу.
0: Это не ёкает сердце, это останавливается, Сеня.
1: Это уже надо провериться, да, я согласен.
0: Пора бы.
1: Все, да, это улетело, а трек новый к нам прилетел, и он такой, ребят, весенний, неожиданно. Вот к слову об артистах, которые слегка мимо сезона выпускают песенки свои.
2: Я вот тоже не поняла, почему так.
1: Ты пахнешь весной. Вот так. Ну, может, аромат какой-то с весны остался еще.
0: Но одно я понял. Таких в 5 утра вы еще не слышали.
2: О, это да. Ну, давайте слушайте традиционно в нашем телеграм-канале и на лучшем канале в ВК. По нашей версии, по версии Ксюши, Сени и Тимона. А залетайте, обязательно пишите, хит или не хит.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

0: Ну, вот такие они в этот раз. Между прочим, не тиктоковские совсем.
1: Да, 3 года мы говорили ребяткам, может, какую-то другую песню, кроме «Искорок», записать. И они такие, да, пожалуй, пора, время пришло. Вот она такая.
0: Но наших слушателей не сломить. Алена пишет, ну такое, за фибры души не трогает. Антоха написала, вообще не хит, они, походу, не знают, как пахнет весна. Эльвира написала, не хочу напоминать Станислава, но не хит. Это я еще
2: а тем временем,
0: посмотрел.
2: Подожди, а тем временем сам Станислав пишет, ну как-то пока непонятно. Вроде зашел, пока не выходит хит.
0: А Максим написал хит и точка.
2: О, кайф.
0: Представляете?
1: Так, главный хит,
2: Альбина точка. Пишет, хит очень нежно и красиво. Александра тоже хит, Кирилл хит.
0: Хи-хит.
2: Слушайте, я, во-первых, я хочу сказать, я устала от 5 утра. Спасибо.
1: Мы все устали, да, давайте мы присоединяемся, конечно.
0: Ну да, ребята.
2: Да ладно, ладно, договорю. Я устала от 5 утра, которые постоянно поют про одно и то же. Он меня любит, мама меня отпустит. А я в платьице, помнишь, бежевым. Ой, кутыш, конечно.
0: Это 4-е с альбома, да, сейчас? А 5-е?
1: Ага. Перешли это на 5-е, да? Потом следующий альбом уже пошел, мне кажется.
2: Да, и вот это вот «Здравствуйте, мама, теперь ваш сын со мной. Ой, я бегу, цветы рву, мама ругает, ой, люлю». Это очень скучно и уныло. Ну, ребят, вы взрослые люди, уже ну куда вот эти песни-то про детский сад петь? Хотелось бы от них услышать что-то. Вот когда «Искорки» вышли, было это круто, да, вот этот вайб поймать. Потом уже хотелось что-то новенькое. И вот, наконец, мы услышали, что эта жена умеет немного петь.
0: Это жена.
2: Ну, они же себя так... Я же не знаю, они же позиционируют себя так. Мы типа муж и жена, а мы не певец и певица. Ну, что, собственно, факт. А мы как бы просто вот такая пара семейная, которая классно вот занимается вот этим творчеством, и творчество нравится людям. И вот сейчас как будто бы нравится еще больше.
1: Татьяне тоже нравится, говорит, лирично, мне понравилось. «Весна — огонь», говорит нам Станислав. Вот, да, людям вроде бы залетает.
2: Ну вот.
0: Ну и замечательно. Будем, ну, я бы так сразу не торопился. Давай мы ее на сайт.
2: За окном девочка,
0: добавим.
2: Платится,
0: добавим на
2: бежим.
0: Сайт.
2: Давай.
0: Radiokon.ru, ребятки. Заходите, голосуйте, она обязательно в ближайшее время появится там.
2: Все. Йоу.
0: Все, ну что там, главный вопрос, сами все знаете. Давайте, все.
3: Хит или нет?

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева 10, бронь столов 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
9: Галзу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
10: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
9: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» по субботам в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: подходи, честной люд, будем явство пробовать. Ведь свой день рождения отмечает Аннушка Астюшка наша, любимая. Продолжаем мы сегодня строчку. Только настоящая царица. Вот что она, значит, делает. У меня сразу вариант завистливый. Вот так, от меня. А, точнее, вариант от Элины, от меня завистливый.
1: Так.
0: Только настоящая царица, приехавшая с мужем на рыбалку, ловит не рыбу, а 104 FM. Пожалуйста. Ну, рассказывайте, куда поехали, что вы там, на что ловите, кого ловите вообще, как это?
2: Не, ну они пока ничего не поймали, подожди. Сейчас они поймают и будут хвастаться уловом, вот тогда будет максимальная зависть.
0: Не, Ксень, ну сразу видно, ты не рыбак, ну какой улов 9.40 уже? Утренняя зорька прошла, ну они раньше должны были приехать. Рассказывайте, что наловили там, будете...
2: Ну они ловят 104, я думаю, они к 7 где-то подъезжают. И сразу же нас включают.
0: Мне там надо еще раньше.
2: Еще раньше надо.
0: Часов в 6 надо.
2: Как мы прямо.
0: Если не в 5.
1: Вот вам делать больше нечего. А как Сене, например. А, там Владимир пишет, ребят, про Сенину дачу и прочее. А, да нет у него дачи, это из той же серии, что Тимон с Южноуральска, Эльвира написала.
0: Эй, я с Южноуральск, Южноуральск, он южный, он Уральск. Я знаю гимн.
2: У меня есть гимн дачи, да? Тогда давайте, поехали.
1: Ну-ка, давай.
2: Да, моя дача, моя... Не едьте сюда. Вот такой какой-то примерно, да?
1: Не едьте сюда, хорошая, мы поняли.
2: Примерно такой, да, судя по всему. Ох, да. Просите нас написать гимн к чему угодно, вы поняли, да, уже нашу схему примерно.
1: А мне тоже гимн нужен.
2: Так, ну у тебя какой-то царский сегодня вайб, да? Я правильно понимаю?
1: Ну да.
2: Царь-гимн.
1: Это корона моя.
0: Я знаю твой гимн.
1: Меня.
0: Я знаю твой гимн.
1: Давай.
0: Эй, челядь, расходись, я выхожу с подземной парковки.
1: Продолжай.
0: Стало немного неловко.
1: Кому?
0: Мне прямо сейчас.
1: Ну ладно. Хорошо, что не мне. А едем дальше.
0: Ну тебе это понятно, перед челядью.
2: А это же может быть на мотив...
1: Подожди, но нас слушают и слушатели, между уважаемые люди, не то что вы.
2: На мотив на маленьком плато. Эй, челядь, расходись. Просто хорошо.
0: Выхожу с парковки.
2: Мне нравится, да?
1: И сразу вы чувствуете, добротой повеяло.
2: Вайп, вайп, приятный, да, такой?
1: Хороший вайп уже сразу.
0: Первую щуку поймала Элина. Поздравляем.
2: С первой щукой вас, да.
0: С первой щукой.
1: Когда мы стали таким шоу?
0: Рыболовным? Когда на Дарьял ТВ стали выходить?
2: Когда выплыли на плоту в этот выход. Вот. Эх, и сразу
0: же
2: щука.
0: О, мы же тут и на плоту, а там на берегу Элина с щукой.
2: Все стоит. Идеально, да. Мы сейчас подплываем, да? Вот.
1: На маленьком плоту. Эй, челядь вы! Ну ладно,
2: все ладно, прорывается. Все-таки дрейфуем сюда, в эту сторону, да, чувствуется.
0: Все-таки про цариц сегодня разговариваем.
1: Ну, конечно.
0: Надо и челядь уважить, как говорится.
1: Только настоящая царица... Да хватит. Только настоящая царица будет загадывать царя, потому что с принцами все ясно, они вечно скачут не туда, пишет Ирина.
2: На своих конях вот этих, да, все ясно. Уже обожглась, получается.
1: А, кстати, Ирина психологист. Возможно, нужный мне человечек. Здравствуйте.
0: Психологист именно?
1: Ну, у нее такая подпись.
0: Ты типа и
2: психолог-логист, да, да, одновременно.
1: Иллюзионист. А, это другое.
2: Кстати, свяжитесь с нами. Для мероприятий нам может пригодиться.
0: А все по факту психологи иллюзионисты, они не берут твои 5000, и они просто
2: пропадают! А потом из-за ушка у тебя оп!
0: И новые,
2: да. И новые 5000. Они у тебя были в кошельке при этом. Ух.
0: Круто.
2: Фокусы, да, они такие. Только настоящая царица представляет, что делает.
1: Так.
2: Начинает работать с 10 утра, когда заканчивается любимое утреннее шоу. Вот так.
0: А ждет? Мы сегодня возьмем и в 9.43 сейчас закончим работать. И что вы с этим сделаете?
2: Раньше начнет
1: сегодня
2: работать.
1: Сегодня победителем утреннего шоу становится...
0: Щука, пойманная Элиной Миткиной. Поздравляем, Элина, она отправляется в лето. Всем спасибо, это было утреннее шоу с утра по радио.
2: Я себе представил, как щуку реально запускают в термы. Просто она такая купается, кайфует.
0: Мы прощаемся, все. Это был Сеня.
2: Это была Ксюша.
1: И Тимон.
0: Все, всем пока, ребят.
1: Хорошего дня.
0: Хорошего дня, давайте.
2: Ну, у нас никогда синхронно не получалось.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
10: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
9: И что?
10: Встреча завтра.
9: Подожди меня.
10: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Пущий?
1: Ха-ха, да это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: 700-104, главные рифмоплеты Южного Урала, ждем вас в эфире. Звоните и пробуйте забрать подарки.
3: А у нас, между прочим, для вас есть билеты в цирк. Купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи посмотреть, билеты уже в продаже. На сайте cirk-orion.rf. 0+, УГРНИП 3199 11 200 121 447. ИП «Новик» Лилия Александровна.
0: Оу, и сейчас мы готовы порифмовать с дозвонившимся до нас слушателем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Марина.
1: Как дела?
4: Отлично.
1: Ну и как мы тебя плохо слышим? Давай там поближе к телефончику, убирай громкую связь.
4: Убрали громкую связь.
0: Ой, ужас, я еще и Тимона слышу параллельно.
1: Я вообще всех слышу. Ой, ну как будто в бункере разговариваем, так не пойдет. Не хочу так играть. Давайте дальше. 700-104, звоните, ребятки, с хорошей связью, без там посторонних шумов. Привет-привет.
5: Алло.
1: Привет, как тебя зовут?
5: Наташка.
1: Наташка. Наташка, убирай эхи вот эти все, приемничек делай тише. Наташка, рассказывай, как у тебя делишки, как жизнь?
5: Все замечательно.
1: А почему Наташка?
5: В выходные в цирк собираюсь.
1: А, в цирк собираешься? Какая самоуверенная Наташка.
5: Да.
1: А чем вообще занимаешься?

0: Комик.
1: А, комик.
0: Веселый такой.
2: Дальше подумаем.
1: Ну как же гномик? Ну, ладно.
0: Пирог.
2: А, гномик, да, гномик.
0: Все, гномик. Зафиксировали. Пирог. Пирог.
2: Носорог.
0: Горка.
2: Каморка.
0: Неожиданно.
1: А как же Егорка?
0: Последнее. Камыш.
2: Камыш. Камыш.
1: Валдиспельш.
2: Иртыш.
0: Иртыш, да, он же путешественник.
1: Кстати, он реально путешественник.
3: Есть такое, да. И останавливаем минутку, и нашу путешественницу зовем вернуться в студию, потому что здесь нужно еще немножко порифмовать. Ксюш, давай-ка, нам нужны совпадения сегодня. Ты готова?
4: Так.
3: Для Наташки-то сделаем совпадение?
4: Что надо? Давайте.
3: Надо порифмовать. Смотри, поехали. Первое слово для тебя — нога.
4: Бугага.
3: Бугага. Бугага. Записали, да. Привет, Шелдон. Комик. После бугага сразу что? Комик.
4: Гномик.
3: Гномик. Веселый такой.
1: Своих братьев не забыл.
3: Подтягивает в эфир, да. Пирог.
4: Калейдоскоп не подходит.
1: Чего?
3: Сильно не подходит. Творог. Записали. Горка.
4: Егорка.
1: Егорка, я так знал, да.
3: Все подтягивает своих, смотри. Ну и камыш.
4: Камыш.
3: Камыш.
4: Малыш.
3: Малыш, останавливай минутку.
4: А ты что хотел сказать?
1: Валдис Пельш хотел сказать.
4: Подскажи. Розыгрыш.
3: Разыгрыш.
1: Ну, он вообще латыш, ну ладно.
3: А я тоже про розыгрыш подумал, кстати. Но там тоже он Наташке тоже накинул. Давай расскажи, что Наташка нам предложила по этому поводу.
1: Она сказала иртыш.
4: Ой, классно.
3: Он же путешественник.
4: Ноль совпадения, правильно понимаю?
3: Пока так, да.
1: Давай тогда снизу вверх пойдем. Горка, каморка и Егорка.
4: Егорка, хороший.
1: Пирог, носорог и творог. Нога, дуга и бугага. Ну и решающий комик. Как думаешь, сказала ли Наташка гномик? Из чьей это было подачи?
4: Нет. Да?
1: Да, два гномика!
3: Гномики зафиксированы.
4: А должно быть семь.
1: Где же пятеро? Будем искать, пока непонятно.
3: Возможно, в цирке. Итак, отправится Наташка куда? У нас, конечно же, цирк Шапито Орион на парковке ТРК «Родник». Там настоящий портал в дикий карнавал. Приходи посмотреть, билеты уже в продаже. ИП «Новик» Лилия Александровна.

Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf.

0: или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Джунгли зовут. А кто вы, хищник или травоядный, узнаем совсем скоро, друзья. Извините, я пробую сейчас кастинг.
1: На хищника, на роль хищника. Ну ты ж сурикат, ну какой ты хищник.
2: Да.
0: Ну, кстати, да, реально, мне не пойдет.
2: Но шерсть зато есть.
0: Это да. Хочешь, покажу?
2: Нет, не покажу.
1: Не надо больше. Не делай этого, пожалуйста. Только в наших кружочках. Надеюсь, никогда этого не появится.
2: Кстати, подписывайтесь. А может, сегодня все-таки на канале ВК? Как бахнем?
0: Нет.
2: Почему?
0: Ну, уже тут уже какие-то эти... Такие запретные фотки. Я их только буду на своем сайте выставлять и платно продавать.
1: Так, ты сейчас делаешь сайт себе, да? Я правильно понимаю, сидишь в этот момент.
0: Голенький Тимон Микрофонов.
2: Ну подождите. Во-первых, он шутит. А то за это некоторых сейчас очень громкие дела.
0: Да, кстати, это шутки.
2: Это все шутки.
0: Вообще про образ.
1: Это вообще выдуманный персонаж. Его не существует.
2: А во-вторых, 2К в ВК. Мы по-прежнему ждем, а у нас даже новой сотни нет. Представляете, как легко мы хотели... то есть набирали подписчиков в ТГ. Также легко мы хотим ВК. А тут как будто бы какая-то проблемка. Помогите нам ее распознать.
0: А сейчас так можно говорить?
2: Распознать?
0: Не, вот так вот. Распознаю.
2: А почему нельзя?
0: Ну не знаю.
1: Типа 10 часов, вы что? Сейчас так нельзя говорить.
0: Я не успеваю следить за новостями.
2: А, кстати, все, победитель Владимир Беспалов.
0: Здорово.
2: Я напомню, что об этом я ему написала еще...
0: Вчера?
2: Нет, еще 3 часа назад. Как только он отправил сообщение про настоящую царицу и холопов. Вот. Нам понравилось.
1: Да, очень. Сообщение топ.
2: Ты тоже скажи.
1: Владимир, молодец.
0: Всех прочитали уже? Типа, ну, прочитали, куда он отправится?
1: В лето он отправится.
0: А, в лето?
1: Да. О, Империя Игр, если что, там всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Вот так.
0: Ну, здорово.
1: Залетайте на Свердловский проспект 51 и бронируйте по телефону 24-00-24. Да, да.
0: Все, мы тоже туда отправляемся.
1: Угу, мы побежали.
0: Погреть шерсть, как говорится. Сенька.
1: И Ксюша обязательно.
2: Не все греть шерсть, Тимон, поверь мне. Но мы всем желаем
3: хорошего дня!
2: Сень. Пока!
4: Новости. В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале ограничивают движение на федеральных трассах. И в центре Челябинска запустили обратный отчет до начала выборов в Госдуму. На федеральных трассах в Челябинской области вводят временные ограничения движения. Об этом предупредили в управлении дорог Южный Урал. С сегодняшнего дня они начнут действовать на трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Республикой Казахстан. На километровом отрезке за мостом через реку Силкин-Лог. Здесь вводится реверсивное движение со светофором. С 23 июня на отрезке в районе поселка Кропачева транспортный поток будет направлен с правого проезда на вновь построенный левый. Затем с 1 июля ограничения будут действовать на 7-километровом участке в обратном направлении. В центре Челябинска на Кировке запустили обратный отчет до начала выборов в Госдуму. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Голосование пройдет осенью в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Помимо федеральных кампаний в регионе состоятся дополнительные выборы в 15 муниципальных образованиях, включая избрание нескольких депутатов Челябинской городской думы. В избиркоме прокомментировали, что стела на Кировке – это современный и наглядный формат информирования, подчеркивающий значимость предстоящего голосования. Теперь каждый челябинец, прогуливаясь по центру города, сможет в режиме реального времени видеть, как приближается день, который определит вектор развития нашего государства на ближайшие годы. И последнее. Жители Челябинска рассказали, где хотели бы провести отпуск. Опрос провел популярный сервис по поиску работы. Каждый второй идеальным вариантом считает отдых в России, а треть за рубежом. О внутреннем туризме чаще говорили мужчины и люди постарше, а о поездках за границу – женщины и молодежь. Идеальными местами отдыха каждый седьмой назвал Сочи или Адлер. И почти столько же, 12%, патриотично выбрали Челябинскую область. Крым и Краснодарский край набрали по 8,7%. Соответственно, Горно-Алтай и Санкт-Петербург выбрали 6% южноуральцев, а Байкал – 3%. Что касается зарубежных направлений, то тут лидируют Турция, Италия и Таиланд. И далее в выпуске о погоде.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Хавейл июль. Там, где начинается твой новый Хавейл. Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9. Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анна Семенович отправилась на Мальдивы. Оксана Самойлова села за штурвал вертолета, а Ида Галич удивила подписчиков пикантным тату на бедре. Анна Семенович отправилась в отпуск на Мальдивы и показала в соцсетях кадры с отдыха. На них она сама, живописные пейзажи и ее бойфренд Денис в окружении местных жителей. Судя по опубликованным фото, Семенович остановилась в живописном месте с видом на открытый океан. Артистка наслаждается морским отдыхом и не скрывает романтической атмосферы поездки. Бывшая супруга Джигана Оксана Самойлова впервые попробовала себя в роли пилота вертолета. Оксана сняла видео прямо в кабине экипажа. На кадрах видно, как она управляет летательным аппаратом под руководством профессионального инструктора. Блогерша внимательно слушает его указания и повторяет все необходимые действия. Самойлова призналась, что поставила перед собой цель получить лицензию частного пилота. Телеведущая Ида Галич готовится к свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем. В минувшие выходные Ида сделала важный шаг навстречу семейной жизни. Отпраздновала девичник. Подруги звезды взяли все хлопоты на себя. Они устроили сюрприз и тайно увезли ведущую в Саратов, в дом к одной из приятельниц. Праздник, который сама Галич назвала «девидачником», прошел на ура. В разгар веселья на бедре невесты появилась временная татуировка с лицом Олега. Ида сразу поделилась кадрами в соцсетях, поставив это фото первым. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей. Тянем?
3: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжело больным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Кашириных 141А.
1: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
2: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
3: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске закрыли проезд под мостом на улице Северокрымской. Южноуральцы выбрали территории для благоустройства на следующий год. В Челябинске закрыли проезд под мостом, расположенным на улице Северокрымской. Здесь накануне произошел подмыв грунта под проезжей частью со стороны ТРК «Родник» и жилищного комплекса «Манхэттен». Горожан ЧП предупредили в администрации. По их данным, подмыв произошел из-за подъема уровня реки Миас и застоя воды. Опасности для людей нет, но водителей пока попросили выбирать альтернативные маршруты движения. Как только ситуация стабилизируется, специалисты отремонтируют дорогу и снимут ограничения. В Челябинске подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. По результатам отбора в следующем году обновят 127 общественных пространств. При этом 123 проекта будут реализованы в приоритетном порядке. Всего в голосовании приняли участие около 580 тысяч жителей региона. Около 70% голосов собрали с помощью волонтеров. Активнее всего проявили себя жители Ашинского, Троицкого, Нагайбакского районов, а также Копейского городского округа. Среди наиболее масштабных проектов – два сквера. Перед ТРК «Аврора» в Челябинске и на площади Красных партизан в Копейске, а также общественное пространство в поселке Динамо под Миасом. На Южном Урале запустили первую роботизированную ферму. Сейчас здесь 226 животных и 4 робота. На каждое надет электронный ошейник, который фиксирует активность, температуру и особенности пищеварения. В доильном зале почти нет людей. Корова заходит в бокс сама. Система считывает электронный ошейник, определяет рацион и запускает процесс дойки. Робот контролирует состояние молока и при отклонениях автоматически его отбраковывает. Проект стартовал в 2022 году. В него вложили порядка 600 миллионов рублей. В перспективе расширение стада до 700 голов и строительство новых корпусов. И далее выпуски о погоде.
3: Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16. 15 градусов выше нуля. Днем в четверг плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Контин».

0: пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: 10 квартир. 10 дней. Скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, командная работа окажется продуктивнее, чем вы ожидали. Поддержка со стороны поможет быстрее достичь целей. Тельцы, вас ждут приятные новости, связанные с личными интересами. Настроение улучшится, так что отмечайте успехи. Близнецы, день насыщен обменом мнениями и впечатлениями. Важная информация придет вовремя, будьте в потоке. Раки. Забота о других принесет внутреннее удовлетворение. Добрый поступок вернется неожиданной благодарностью. Львы. Ваш энтузиазм вдохновит окружающих на активные действия. Вместе вы сможете добиться результата. Девы. Внимательность к мелочам поможет избежать недоразумений. Тщательная подготовка – вот залог успеха. Весы. Гармония в общении позволит сгладить противоречия. Вы найдете правильные слова для любого собеседника. Скорпионы. Интуиция подскажет верное направление. Вы сумеете разгадать ситуацию раньше остальных. Стрельцы. Этот день подарит ощущение равновесия. Вам удастся сохранять спокойствие даже в нестандартной ситуации. Козероги. Дисциплина поможет справиться с большим объемом задач. Вечером вы сможете гордиться проделанной работой. Водолеи. Вас ждет особое внимание окружающих. Не бойтесь, что вас поймут не так. Пишите свою историю. Рыбы. Расширяйте горизонты, но не предавайтесь гордыне. Станьте для других опорой и учителем.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» по субботам в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
0: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: на Южном Урале построят дороги к туристическим местам. И в Челябинской области составят план ремонта детских лагерей. К новым туристическим местам Челябинской области собираются построить дороги. Уже в следующем году власти планируют начать проектирование трассы к археологическому комплексу «Аркаим» и моста через реку Большая Караганка, сообщил «Аргументам и фактам» министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов. Параллельно продолжается ремонт дороги Первуха-Меседа-Тюлюк, которая ведет к национальному парку Зигальга. До 2028 года здесь должны привести в порядок больше 30 километров трассы. Еще один проект касается национального парка Зюраткуль. В ближайшие два года подготовят все документы для строительства дороги до самого водоема, а также моста через реку Большая Садка. Губернатор Алексей Текстер поручил региональному министерству образования совместно с муниципалитетами разработать 5-летний план капитального ремонта детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Текстер отметил, что работа ведется в рамках федеральной программы, и отдельно поблагодарил глав Аргаяшского и Саткинского округов за оперативное подключение инженерных сетей, благоустройство и оснащение объектов. По словам Алексея Текстера, сегодня в регионе работают 60 загородных лагерей, но этого недостаточно. На Южном Урале будут возводить новые корпуса и расширять формат отдыха, чтобы сделать его круглогодичным. В Челябинске День семьи, любви и верности отметят парадом и фестивалем. 8 июля состоится шествие от памятника Курчатову до парка имени Гагарина, пишет портал chel.tv.ru. Праздник объединит сотни челябинских семей. Участники сначала пройдут по городу, а затем послушают концерт и попробуют себя в мастер-классах. В парке организуют творческие площадки, интерактивные и фотозоны. Принять участие в параде смогут разные поколения семей – от маленьких детей до бабушек и дедушек. В прошлом году он собрал около 3000 человек. И далее в выпуске о погоде.
2: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Техно Премиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
4: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
5: Улыбайтесь, Велодент.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг +20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf. Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
5: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
2: И что?
5: Встреча завтра.
2: Подожди меня.
5: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
4: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5» в «Регинос». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. «Амода C5» в «Регинос» от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вот представь себе. Новый дом. В закрытом поселке, рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
4: А дети?
3: Не волнуйся. Площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
4: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
3: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Фарфоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области зафиксировали снижение цен на продукты. И в столице региона наказали водителя, превратившего свою АКУ в кабриолет. Годовая инфляция на Южном Урале замедлилась до 4,15%. Это более чем на процент ниже, чем в среднем по стране. В мае цены даже пошли вниз, в среднем на 0,11%. Об этом рассказали в региональном отделении Центробанка. Сообщается, что из продовольствия сильнее всего подешевели куриные яйца – почти на 10%. Это связывают с сезонным ростом выпуска. Стоимость овощей и фруктов в среднем

0: снизилась на 7,5%. На прилавках стало больше огурцов и помидоров, а затраты на теплицы сократились. Кроме того, импортные овощи, фрукты и орехи стали дешевле на фоне укрепления рубля. Челябинские полицейские не оценили старания водителя, который срезал крышу у своей машины. Мужчина решил самостоятельно превратить свою АКУ в кабриолет, сообщили порталу chltv.ru в полиции. Такой самодельный родстер инспекторы заметили на проспекте Ленина. Оказалось, что у АКИ нет не только верха, но и ремней безопасности. В итоге на 31-летнего водителя составили сразу 3 протокола за технические неисправности и отсутствие страховки. А автомобилю теперь придется вернуть заводской вид, иначе ездить на нем запретят. В столице региона завершилось возведение крытого манежа «Арена Челябинск». Об этом пишет информагентство «Первое областное». Ростехнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. Теперь спорткомплекс полностью готов к эксплуатации, сообщается на сайте управления. Площадь нового объекта превышает 25 тысяч квадратных метров. Внутри есть полноразмерное футбольное поле, замкнутая беговая дорожка и легкоатлетические секторы. Подобных крытых сооружений, совмещающих такие разные дисциплины, в стране больше нет. Арену Челябинск создали в рамках концессионного соглашения между региональным Минспорта и Челябинским цинковым заводом. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите. Пустите ночь, которая бывает только раз. Мидпоинт. Академика Королева 10. Бронь столов 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
8: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 039 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
10: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Паривит. Паривит.ру. В ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, Паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске закрыли проезд под мостом на улице Северокрымской. Южноуральцы выбрали территории для благоустройства на следующий год. В Челябинске закрыли проезд под мостом, расположенным на улице Северокрымской. Здесь накануне произошел подмыв.

0: грунта под проезжей частью со стороны ТРК «Родник» и жилищного комплекса «Манхэттен». Горожан ЧП предупредили в администрации. По их данным, подмыв произошел из-за подъема уровня реки Миас и застоя воды. Опасности для людей нет, но водителей пока попросили выбирать альтернативные маршруты движения. Как только ситуация стабилизируется, специалисты отремонтируют дорогу и снимут ограничения. В Челябинске подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. По результатам отбора в следующем году обновят 127 общественных пространств. При этом 123 проекта будут реализованы в приоритетном порядке. Всего в голосовании приняли участие около 580 тысяч жителей региона. Около 70% голосов собрали с помощью волонтеров. Активнее всего проявили себя жители Ашинского, Троицкого, Нагайбакского районов, а также Копейского городского округа. Среди наиболее масштабных проектов – два сквера. Перед ТРК «Аврора» в Челябинске и на площади Красных партизан в Копейске, а также общественное пространство в поселке Динамо под Миасом. На Южном Урале запустили первую роботизированную ферму. Сейчас здесь 226 животных и 4 робота. На каждое надет электронный ошейник, который фиксирует активность, температуру и особенности пищеварения. В доильном зале почти нет людей. Корова заходит в бокс сама. Система считывает электронный ошейник, определяет рацион и запускает процесс дойки. Робот контролирует состояние молока и при отклонениях автоматически его отбраковывает. Проект стартовал в 2022 году. В него вложили порядка 600 миллионов рублей. В перспективе расширение стада до 700 голов и строительство новых корпусов. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анна Семенович отправилась на Мальдивы, Оксана Самойлова села за штурвал вертолета, а Ида Галич удивила подписчиков пикантным тату на бедре. Анна Семенович отправилась в отпуск на Мальдивы и показала в соцсетях кадры с отдыха. На них она сама, живописные пейзажи и ее бойфренд Денис в окружении местных жителей. Судя по опубликованным фото, Семенович остановилась в живописном месте с видом на открытый океан. Артистка наслаждается морским отдыхом и не скрывает романтической атмосферы поездки. Бывшая супруга Джигана Оксана Самойлова впервые попробовала себя в роли пилота вертолета. Оксана сняла видео прямо в кабине экипажа. На кадрах видно, как она управляет летательным аппаратом под руководством профессионального инструктора. Блогерша внимательно слушает его указания и повторяет все необходимые действия. Самойлова призналась, что поставила перед собой цель получить лицензию частного пилота. Телеведущая Ида Галич готовится к свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем. В минувшие выходные Ида сделала важный шаг навстречу семейной жизни. Отпраздновала девичник. Подруги звезды взяли все хлопоты на себя. Они устроили сюрприз и тайно увезли ведущую в Саратов, в дом к одной из приятельниц. Праздник, который сама Галич назвала «девидачником», прошел на ура. В разгар веселья на бедре невесты появилась временная татуировка с лицом Олега. Ида сразу поделилась кадрами в соцсетях, поставив это фото первым. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Тянем?
4: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
10: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, «Ротанг», усиленное, нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
2: Талсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» по субботам в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
5: Мне сказали: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: на Южном Урале построят дороги к туристическим местам. И в Челябинской области составят план ремонта детских лагерей. К новым туристическим местам Челябинской области собираются построить дороги. Уже в следующем году власти планируют начать проектирование трассы к археологическому комплексу «Аркаим» и моста через реку Большая Караганка, сообщил «Аргументам и фактам» министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов. Параллельно продолжается ремонт дороги Первуха-Меседа-Тюлюк, которая ведет к национальному парку Зигальга. До 2028 года здесь должны привести в порядок больше 30 километров трассы. Еще один проект касается национального парка Зюраткуль. В ближайшие два года подготовят все документы для строительства дороги до самого водоема, а также моста через реку Большая Садка. Губернатор Алексей Текстер поручил региональному министерству образования совместно с муниципалитетами разработать 5-летний план капитального ремонта детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Текстер отметил, что работа ведется в рамках федеральной программы, и отдельно поблагодарил глав Аргаяшского и Саткинского округов за оперативное подключение инженерных сетей, благоустройство и оснащение объектов. По словам Алексея Текстера, сегодня в регионе работают 60 загородных лагерей, но этого недостаточно. На Южном Урале будут возводить новые корпуса и расширять формат отдыха, чтобы сделать его круглогодичным. В Челябинске День семьи, любви и верности отметят парадом и фестивалем. 8 июля состоится шествие от памятника Курчатову до

0: парка имени Гагарина, пишет портал chel.tv.ru. Праздник объединит сотни челябинских семей. Участники сначала пройдут по городу, а затем послушают концерт и попробуют себя в мастер-классах. В парке организуют творческие площадки, интерактивные и фотозоны. Принять участие в параде смогут разные поколения семей, от маленьких детей до бабушек и дедушек. В прошлом году он собрал около 3000 человек. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, командная работа окажется продуктивнее, чем вы ожидали. Поддержка со стороны поможет быстрее достичь целей. Тельцы, вас ждут приятные новости, связанные с личными интересами. Настроение улучшится, так что отмечайте успехи. Близнецы. День насыщен обменом мнениями и впечатлениями. Важная информация придет вовремя. Будьте в потоке. Раки. Забота о других принесет внутреннее удовлетворение. Добрый поступок вернется неожиданной благодарностью. Львы. Ваш энтузиазм вдохновит окружающих на активные действия. Вместе вы сможете добиться результата. Девы. Внимательность к мелочам поможет избежать недоразумений. Тщательная подготовка – вот залог успеха. Весы. Гармония в общении позволит сгладить противоречия. Вы найдете правильные слова для любого собеседника. Скорпионы. Интуиция подскажет верное направление. Вы сумеете разгадать ситуацию раньше остальных. Стрельцы. Этот день подарит ощущение равновесия. Вам удастся сохранять спокойствие даже в нестандартной ситуации. Козероги. Дисциплина поможет справиться с большим объемом задач. Вечером вы сможете гордиться проделанной работой. Водолеи. Вас ждет особое внимание окружающих. Не бойтесь, что вас поймут не так. Пишите свою историю. Рыбы. Расширяйте горизонты, но не предавайтесь гордыне. Станьте для других опорой и учителем.
1: Реклама на радио «Континенталь». Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молл-фест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области зафиксировали снижение цен на продукты. И в столице региона наказали водителя, превратившего свою АКУ в кабриолет. Годовая инфляция на Южном Урале замедлилась до 4,15%. Это более чем на процент ниже, чем в среднем по стране. В мае цены даже пошли вниз, в среднем на 0,11%. Об этом рассказали в региональном отделении Центробанка. Сообщается, что из продовольствия сильнее всего подешевели куриные яйца – почти на 10%. Это связывают с сезонным ростом выпуска. Стоимость овощей и фруктов в среднем снизилась на 7,5%. На прилавках стало больше огурцов и помидоров, а затраты на теплицы сократились. Кроме того, импортные овощи, фрукты и орехи стали дешевле на фоне укрепления рубля. Челябинские полицейские не оценили старания водителя, который срезал крышу у своей машины. Мужчина решил самостоятельно превратить свою АКУ в кабриолет, сообщили порталу chltv.ru в полиции. Такой самодельный родстер инспекторы заметили на проспекте Ленина. Оказалось, что у АКИ нет не только верха, но и ремней безопасности. В итоге на 31-летнего водителя составили сразу три протокола за технические неисправности и отсутствие страховки. А автомобилю теперь придется вернуть заводской вид, иначе ездить на нем запретят. В столице региона завершилось возведение крытого манежа «Арена Челябинск». Об этом пишет информагентство «Первое областное». Ростехнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. Теперь спорткомплекс полностью готов к эксплуатации, сообщается на сайте управления. Площадь нового объекта превышает 25 тысяч квадратных метров. Внутри есть полноразмерное футбольное поле, замкнутая беговая дорожка и легкоатлетические секторы. Подобных крытых сооружений, совмещающих такие разные дисциплины, в стране больше нет. Арену Челябинск создали в рамках концессионного соглашения между региональным Минспорта и Челябинским цинковым заводом. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте

плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.

0: счастье.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать...
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежный «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор. У официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
6: 10 квартир, 10 дней. Скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный Луч» в ЖК «Западный Луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный Луч». ЖК «Западный Луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный Луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный Луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5» в «Регинос». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. «Амода C5» в «Регинос». От 2 миллионов 349 тысяч рублей. Тянем?
2: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: выгодно. В Светофоре карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Баревит.ру.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: начальника хозслужбы Челябинского аэропорта задержали за подкуп, и в Златоусте хирурги спасли мужчину с разрывом аневризмы. В столице региона задержали начальника хозяйственно-технической службы аэропорт Челябинска. Управленца подозревают в получении коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление ФСБ. По версии следствия, с сентября 2023 по апрель 2024 года начальник хозслужбы обеспечил представителям нескольких компаний победу в тендерах на строительство хозяйственного объекта авиапредприятия. За вознаграждение в размере более 650 тысяч рублей сотрудник гарантировал подрядчикам приемку работ и своевременную оплату по контрактам. На него завели уголовное дело. Материалы переданы в Следственный комитет. В Златоусте хирурги спасли жизнь мужчине с разрывом аневризмы. Об этом пишет информагентство «Первое областное». 53-летний пациент поступил в больницу с болями в животе и грудной клетке. Экстренная томография выявила разрыв аневризмы селезеночной артерии с большим внутренним кровотечением. Обычно шансы выжить с такой травмой не более 30%, рассказали в больнице. Операция длилась почти 2 часа. Работали хирурги высшей категории с врачебным опытом более четверти века. В итоге все прошло благополучно. Сейчас златоустовец чувствует себя хорошо. На днях его должны выписать из стационара. В Челябинской области появились новые 200-бальники. Региональный Минобор опубликовал результаты единого государственного экзамена по физике и обществознанию. Первую на 100 баллов сдали 15 человек из Челябинска, Снежинска, Копейска, Магнитогорска, Кослей и Кусы. А вот по обществознанию высший балл получили всего 2 выпускника – из Копейска и Сосновского округа. Что касается 200-бальников, теперь их четверо. Ряды счастливчиков пополнили Артем Афанасьев из школы номер 9 Кусы и Сергей Маслов из Челябинского лицея номер 11. Оба получили максимум по физике и профильной математике. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анна Семенович отправилась на Мальдивы, Оксана Самойлова села за штурвал вертолета, а Ида Галич удивила подписчиков пикантным тату на бедре. Анна Семенович отправилась в отпуск на Мальдивы и показала в соцсетях кадры с отдыха. На них она сама, живописные пейзажи и ее бойфренд Денис в окружении местных жителей. Судя по опубликованным фото, Семенович остановилась в живописном месте с видом на открытый океан. Артистка наслаждается морским отдыхом и не скрывает романтической атмосферы поездки. Бывшая супруга Джигана Оксана Самойлова впервые попробовала себя в роли пилота вертолета. Оксана сняла видео прямо в кабине экипажа. На кадрах видно, как она управляет летательным аппаратом под руководством профессионального инструктора. Блогерша внимательно слушает его указания и повторяет все необходимые действия. Самойлова призналась, что поставила перед собой цель получить лицензию частного пилота. Телеведущая Ида Галич готовится к свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем. В минувшие выходные Ида сделала важный шаг навстречу семейной жизни. Отпраздновала девичник. Подруги звезды взяли все хлопоты на себя. Они устроили сюрприз и тайно увезли ведущую в Саратов, в дом к одной из приятельниц. Праздник, который сама Галич назвала «девидачником», прошел на ура. В разгар веселья на бедре невесты появилась временная татуировка с лицом Олега. Ида сразу поделилась кадрами в соцсетях, поставив это фото первым. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Володент» на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Володент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
8: Улыбайтесь, «Володент».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. KG.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 20-25.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
6: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте МЗГ. gb.pro 16+.
7: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
8: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
9: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
8: Построить маршрут.
9: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
8: Поехали в «Джили» «Планета Авто».
10: Телефон рекламной службы 72 3 9.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, командная работа окажется продуктивнее, чем вы ожидали. Поддержка со стороны поможет быстрее достичь целей. Тельцы, вас ждут приятные новости, связанные с личными интересами. Настроение улучшится, так что отмечайте успехи. Близнецы, день насыщен обменом мнениями и впечатлениями. Важная информация придет вовремя, будьте в потоке. Раки. Забота о других принесет внутреннее удовлетворение. Добрый поступок вернется неожиданной благодарностью. Львы. Ваш энтузиазм вдохновит окружающих на активные действия. Вместе вы сможете добиться результата. Девы. Внимательность к мелочам поможет избежать недоразумений. Тщательная подготовка – вот залог успеха. Весы. Гармония в общении позволит сгладить противоречия. Вы найдете правильные слова для любого собеседника. Скорпионы. Интуиция подскажет верное направление. Вы сумеете разгадать ситуацию раньше остальных. Стрельцы. Этот день подарит ощущение равновесия. Вам удастся сохранять спокойствие даже в нестандартной ситуации. Козероги. Дисциплина поможет справиться с большим объемом задач. Вечером вы сможете гордиться проделанной работой. Водолеи. Вас ждет особое внимание окружающих. Не бойтесь, что вас поймут не так. Пишите свою историю. Рыбы. Расширяйте горизонты, но не предавайтесь гордыне. Станьте для других опорой и учителем.
1: Реклама на радио «Континенталь». Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
4: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
3: И что?
4: Встреча завтра.
3: Подожди меня.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
1: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
0: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» по субботам в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: В Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области вводят штраф за купание детей без взрослых. И малому бизнесу на упрощенке продлили льготы по НДС. В Челябинской области вводят штраф за нахождение детей на водоемах без взрослых. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Соответствующий законопроект одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Окончательно его должны утвердить на заседании 2 июля. Инициатива принадлежит региональной прокуратуре. Здесь напомнили, что отсутствие контроля со стороны родителей – главная причина трагедии на южноуральских водоемах. Согласно принятым в мае правилам, мероприятия с участием детей должны обязательно проходить под надзором родителей, тренеров, инструкторов, воспитателей, медиков или спасателей. Детей младше 14 лет нельзя оставлять одних в воде или на берегу, а малышей до 7 лет стоит купать только в спасательных жилетах. За нарушение родителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а должностным лицам от 3 до 5 тысяч. Госдума сохранила порог доходов в 20 миллионов рублей для перехода с упрощенки на НДС. Такие правила будут действовать как минимум до 2030 года, пишет РИА Новости. Снижение лимита до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей – на 2031. Ранее такие меры собирались вводить уже с 27 и 28 годов соответственно. В то же время парламентарии рекомендовали Кабмину вместе с Думским кабинетом по бюджету и налогам провести мониторинг применения данного закона, чтобы изучить эффективность мер с точки зрения их влияния на хозяйственную деятельность и доходы бюджета. Челябинцев предупредили о новых перекрытиях в выходные. Движение по улице Тимирязева будет ограничено в субботу из-за проведения Молфеста, сообщили в пресс-службе мэрии. Улицу закроют 27 июня с 6 утра на участке от Елькина до Цвилинга. Снимут ограничения только в 23 часа. Напомню, за сутки до этого с 6 утра пятницы до 6 утра субботы для машин закроют район парка Гагарина. Здесь будет проходить атомный выпускной. Проехать нельзя будет по улице Коммуны от Энгельса до стадиона Елесина, а также по энтузиастов и первому, и второму институтским переулкам на участках от Коммуны до проспекта Ленина. Горожан также попросили накануне не оставлять машины в районе перекрытия, иначе рано утром их могут эвакуировать. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
4: В коридоре вещи, понятых где-то в прошлом.

0: чувствуете себя уверенно в любых условиях, Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
5: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миас. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
4: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
5: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ген, ты чего пешком?
7: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
6: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай «Радиатор 74». Первый плотничный переулок 9.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5» в «Регинос». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. «Амода C5» в «Регинос». От 2 миллионов 349 тысяч рублей. Тянем?
2: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Парит тротуарная плитка!
6: Тротуарная плитка всех удивит.
5: Паривит! Красивая плитка! И так красиво лежит!
7: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
8: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: На кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
3: А дети?
2: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
3: Прямо дома? Моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
2: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На трассах Челябинской области установят 800 новых светильников. И в России могут изменить правила продажи недвижимости. В этом году на южноуральских дорогах установят 797 новых светильников. Работы в рамках проекта «Светлый регион» пройдут на 10 участках, общей протяженностью почти 25 километров. Также отремонтируют 12 остановочных комплексов и сделают освещение на 144 пешеходных переходах. Об этом министр дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов доложил на областном совещании с губернатором. Помимо этого, в регионе продолжают масштабный ремонт дорог. Всего в этом году приведут в порядок более 700 километров трасс и построят почти 10 километров новых. Сейчас работы идут на 95 региональных объектах и 380 местных дорогах. В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Об этом пишут «Известия». По словам представителя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это снизит риски и обеспечит дополнительную защиту прав собственников, что особенно важно на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Парламентарий отметил, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. В Снежинске началась реализация проекта «Лесная галерея». На этой неделе художники нанесли арт-заплатки на стволы нескольких деревьев, поврежденных в сильные холода. Об этом пишет портал chel.tv.ru. Работа ведется по московской методике. Каждый участок ствола обрабатывают специальным составом, а затем наносят поверх рисунок. Работы идут под тщательным надзором специалистов. Первыми на деревьях в Снежинске появились изображения цапли, лягушки и совы. В ближайшее время планируют завершить обработку оставшихся стволов и продолжить нанесение рисунков. Организаторы проекта обещают после завершения работ провести торжественное открытие лесной галереи. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
0: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: вместе.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото» 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьевка, Шириных 147.
1: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик у специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245 05 45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» по субботам в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Начальника хозслужбы Челябинского аэропорта задержали за подкуп. И в Златоусте хирурги спасли мужчину с разрывом аневризмы. В столице региона задержали начальника хозяйственно-технической службы аэропорта Челябинска. Управленца подозревают в получении коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление ФСБ. По версии следствия, с сентября 2023 по апрель 2024 года начальник хозслужбы обеспечил представителям нескольких компаний победу в тендерах на строительство хозяйственного объекта авиапредприятия. За вознаграждение в размере более 650 тысяч рублей сотрудник гарантировал подрядчикам приемку работ и своевременную оплату по контрактам. На него завели уголовное дело. Материалы переданы в Следственный комитет. В Златоусте хирурги спасли жизнь мужчине с разрывом аневризмы. Об этом пишет информагентство «Первое областное». 53-летний пациент поступил в больницу с болями в животе и грудной клетке. Экстренная томография выявила разрыв аневризмы селезеночной артерии с большим внутренним кровотечением. Обычно шансы выжить с такой травмой не более 30%, рассказали в больнице. Операция длилась почти 2 часа. Работали хирурги высшей категории с врачебным опытом более четверти века. В итоге все прошло благополучно. Сейчас златоустовец чувствует себя хорошо. На днях его должны выписать из стационара. В Челябинской области появились новые 200-бальники. Региональный Минобор опубликовал результаты единого государственного экзамена по физике и обществознанию. Первую на 100 баллов сдали 15 человек из Челябинска, Снежинска, Копейска, Магнитогорска, Кослей и Кусы. А вот по обществознанию высший балл получили всего 2 выпускника – из Копейска и Сосновского округа. Что касается 200-бальников, теперь их четверо. Ряды счастливчиков пополнили Артем Афанасьев из школы номер 9 Кусы и Сергей Маслов из Челябинского лицея номер 11. Оба получили максимум по физике и профильной математике. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, командная работа окажется продуктивнее, чем вы ожидали. Поддержка со стороны поможет быстрее достичь целей. Тельцы, вас ждут приятные новости, связанные с личными интересами. Настроение улучшится, так что отмечайте успехи. Близнецы. День насыщен обменом мнениями и впечатлениями. Важная информация придет вовремя. Будьте в потоке. Раки. Забота о других принесет внутреннее удовлетворение. Добрый поступок вернется неожиданной благодарностью. Львы. Ваш энтузиазм вдохновит окружающих на активные действия. Вместе вы сможете добиться результата. Девы. Внимательность к мелочам поможет избежать недоразумений. Тщательная подготовка – вот залог успеха. Весы. Гармония в общении позволит сгладить противоречия. Вы найдете правильные слова для любого собеседника. Скорпионы. Интуиция подскажет верное направление. Вы сумеете разгадать ситуацию раньше остальных. Стрельцы. Этот день подарит ощущение равновесия. Вам удастся сохранять спокойствие даже в нестандартной ситуации. Козероги. Дисциплина поможет справиться с большим объемом задач. Вечером вы сможете гордиться проделанной работой. Водолеи. Вас ждет особое внимание окружающих. Не бойтесь, что вас поймут не так. Пишите свою историю. Рыбы. Расширяйте горизонты, но не предавайтесь гордыне. Станьте для других опорой и учителем.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
0: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области вводят штраф за купание детей без взрослых. И малому бизнесу на упрощенке продлили льготы по НДС. В Челябинской области вводят штраф за нахождение детей на водоемах без взрослых. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Соответствующий законопроект одобрили депутаты Заксобрания. Окончательно его должны утвердить на заседании 2 июля. Инициатива принадлежит региональной прокуратуре. Здесь напомнили, что отсутствие контроля со стороны родителей – главная причина трагедии на южноуральских водоемах. Согласно принятым в мае правилам, мероприятия с участием детей должны обязательно проходить под надзором родителей, тренеров, инструкторов, воспитателей, медиков или спасателей. Детей младше 14 лет нельзя оставлять одних в воде или на берегу, а малышей до 7 лет стоит купать только в спасательных жилетах. За нарушение родителям

0: работу из-за проведения Молфеста, сообщили в пресс-службе мэрии. Улицу закроют 27 июня с 6 утра на участке от Елькина до Цвилинга. Снимут ограничения только в 23 часа. Напомню, за сутки до этого с 6 утра в пятницу до 6 утра субботы для машин закроют район парка Гагарина. Здесь будет проходить атомный выпускной. Проехать нельзя будет по улице Коммуны от Энгельса до стадиона Елесина, а также по энтузиастов и первому и второму институтским переулкам на участках от Коммуны до проспекта Ленина. Горожан также попросили накануне не оставлять машины в районе перекрытия, иначе рано утром их могут эвакуировать. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

мире пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: В Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я с тобой.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

звучали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали. И в

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.